0: Меня зовут Рик Реннер. Наша тема сегодня «Ваше сердце не гостиница». И место Писания Евангелия от Иоанна 14:17, где Иисус говорит: «Святой Дух с вами пребывает и в вас будет». «Вас» на греческом «enhumen» — это буквально описывает место жительства Святого Духа у нас внутри. Это говорит нам, что когда Дух Святой входит в нас во время рождения свыше, Он приходит навсегда, чтобы остаться. Он не приходит как гость, который пришел и ушел, Он приходит как постоянный житель. Это означает, что наше сердце не гостиница. Наше сердце было сотворено, чтобы быть домом Святого Духа. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Драгоценные истины из греческого языка — новое ежедневное видеоободрение от пастора Рика Реннера. Всего 1.5 минуты в день обогатят и наполнят ваш дух. Сам Бог называет изучение Его Слова полезным. Ежедневное изучение Писания обязательно изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Подпишитесь на ежедневное видеободрение на сайте igncorg.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня хотелось бы поговорить о том, что истинно духовные ценности выходят за рамки времени. Они вечны. Апостол Павел писал так: «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Получается, что идолом становится любой предмет, любой стиль, любое увлечение, к которому человек начинает питать пристрастие. Сам по себе предмет ровным счетом ничего не значит. Вся проблема в отношении к нему. Вот почему одним людям дозволяется то, что другим запрещается. Павел пишет об общении с бесами. Вообще общение – это какая-то душевная предрасположенность, именно душевная, заметьте, эмоциональный контакт, какое-то отождествление себя не с предметом, не со стилем, но с духовным образом, стоящим за ними. Дух времени противится Духу Божьему, который проявляет себя в измерениях вечности. Дух времени уловляет неутвержденные умы и привязывает их к земному, временному, приходящему. Так было всегда, так было со всеми, так будет, наверное, всегда. Это люди, которые водимы различными похотями, в том числе и в служении Богу. Каждый, кто привязан ко времени, не может быть привязан к Духу Святому. Это два разных источника, два разных духа. Вопрос в том, должна ли церковь непрестанно жить во времени, то есть эволюционировать, развиваться, или оставаться неизменной. Если под эволюцией, развитием понимать адаптацию или такое слово интеграцию церкви относительно среды и времени, где мы живем, то я утверждаю, что ориентиром для развития духовной церкви или духовной личности должно быть не время или место проживания людей, но духовные качества, насаждаемые Духом Святым, которые как раз выходят за рамки времени, за рамки культурных или там этнических особенностей. Потому настоящее, чистое, подлинное христианство, оно самобытно. Оно внеконфессионально, оно универсально. И общим знаменателем, объединяющим людей веры, должен быть сам Христос. Не Дух времени, а Дух Святой. Сегодня люди долго, упорно спорят, какие им петь песни. Новые или старые. Каждый пытается доказать, что Бог живет только в его поколении. Однако Бога нельзя монополизировать. Это неразумно, это смешно, это даже невежественно по отношению к его величию, к его вездесущности. Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. Деяния апостолов, 10 глава, 34-35 стихи. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей. Минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссворк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Severe weather warning. A major storm system is approaching the California coast. Please stay indoors.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 июня. Прислушивайтесь к Богу в мелочах. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Псалом 142, 8 стих. Тот факт, что я научилась прислушиваться к Богу в мелочах, помог мне доверять Ему и слышать Его голос в серьезных вопросах в принятии важных решений. Однажды я, Дэйв и другие члены нашей семьи собирались посмотреть фильм, но нигде не могли найти пульт. Мы не знали, как включить проигрыватель без него, и начали повсюду искать его, но безрезультатно. Я решила помолиться. Я обратилась мысленно к Духу Святому. «Дух Святой, покажи мне, пожалуйста, где находится пульт». В тот же миг я вспомнила, что оставила его в ванной, где мы его и обнаружили. То же самое произошло, когда я искала ключи от машины. Я искала их везде, но все было тщетно. Затем я помолилась и увидела в духе, что ключи лежат на переднем сиденье моей машины. Там я их и нашла. Это два примера действия духовного дара, который назван словом «знание». Смотрите первое послание Коринфянам, 12:8. Бог дал мне слово «знание» в ситуации с потерянным пультом и с ключами от машины. Этот и другие дары доступны всем, кто исполнен Святым Духом. Это сверхъестественные проявления силы, которые даются верующим и помогают нам жить в естественном мире, пользуясь сверхъестественными способностями. Бог любит нас. Он хочет говорить с нами. В приведенных мною случаях Он говорил со мной через озарившую меня мысль и через картинку, которую я увидела в духе. Он хочет говорить с нами, какими бы незначительными ни казались проблемы. Тем более Он будет охотно направлять нас в серьезных вопросах. Божье слово на сегодня. Помните, что Бог так сильно заботится о вас, что хочет направлять вас даже в мелочах. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, в чем греховность расизма и как сохранить свое сердце от этого греха?
1: Очень серьезный вопрос. Он касается одной из болевых точек человеческих взаимоотношений, а точнее, когда одни люди унижают других по национальному признаку или по признаку расовой принадлежности – или по каким-то другим признакам. Это не сводится только к нации или к расе. Человек белый, желтый, европеец или афроамериканец, или же он азиат, или еще кто-то. Мы имеем дело сегодня со множеством самых разных ситуаций, когда одна группа людей унижает представителей другой группы людей по причине того, что они вот другие, они не такие, как мы, не такие, как вот это более привилегированная, так скажем, группа людей. В чем проблема этого? Главная проблема этого заключается в непонимании сущности того, каким был сотворен человек. Когда мы читаем книгу «Бытие», в первой главе в книге «Бытие» написано о том, что Бог сотворил человека по образу своему и по подобию своему. Дальше, в книге «Деяния святых апостолов» мы читаем проповедь апостола Павла в 17 главе, где он проповедует в Афинах, и он там говорит следующее. «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли».

0: обижают других, они совершают огромный грех в том, что они унижают образ Божий, который есть в этом человеке. Независимо от того, кто этот человек. Этот человек живет на севере, чукчи и венки, или другие представители северных народов, или же на юге, чернокожие, афроамериканцы, или люди, которые живут в Мексике, испаноговорящие, или же люди, которые приехали с арабских стран и так далее. Независимо от того, где, в какой стране человек родился, какой нации он, или какой расе он принадлежит, он несет в себе образ и подобие Божие. И вот это ценно. Это ценно настолько, что Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за этих людей, за представителей этих наций. Если Бог так ценит этих людей, что Он хочет спасти людей, которые в этой нации, то кто мы, люди, чтобы унижать их? Вот почему, когда мы говорим об отношениях к любому человеку, мы должны прежде всего помнить, кем бы он ни был. Пусть это наркоман какой-то, какой-то, может быть, бомж, какой-то человек, который в наших глазах, он значит очень низко. Но мы должны помнить, что Бог послал Сына Своего Единородного для того, чтобы умереть из-за этого человека. Чтобы и этот человек имел возможность услышать благую весть и прийти к спасительной вере в Иисуса Христа. И это важно. Если мы помним об этом, если мы движим этим, то тогда, конечно же, мы будем свободны от греха расизма. Мы будем свободны от многих других грехов, которые схожи с расизмом. Может быть, они не называются расизмом. Но когда одна группа людей, одна нация, она с насмешкой отзывается о другой. Когда какая-то группа поднимает себя над другой, над другими людьми. Это все построено или все питается человеческой гордыней и непониманием того, что мы в действительности являемся творением великого Творца, который вложил в нас частичку себя, свой образ, для того, чтобы мы могли все вернуть туда, возвращаясь к нашему Творцу и Создателю через Сына Его Иисуса Христа. Помоги вам, Господи, в этом.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Дорогие друзья, на протяжении этих нескольких недель служение «Слово благодати» проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод поистине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограммы – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, библейский институт, сайт slovo.org, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас. И поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. Стань ответом.

Христианские притчи. Переход через Красное море. Сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон народу своему о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают все египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам?» Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собой. И взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и рабов его, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою, и погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря при Пи-Гахирофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилева к Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце фараона и всех египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его, и узнают все египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море,
и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря, и вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и стеною по левую сторону, и избавил Господь в тот день израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Книга Исхода, глава 14, стихи с 1 по 31.

0: сердце.
1: Слава тебе, мой отец и мой бог, я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Вера Авеля. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Евреям 11 глава 4 стих. Читая это местописание, я вижу разыгравшуюся драму, в которой два человека, родных брата, пришли пред лицо Божие, имея между собой некий спор или претензию на собственную правоту. Мы не знаем всю историю, но не это важно. Важно, что при этом они пришли поклониться Богу. И вот каждый стоит перед Богом со своей жертвой, со своим сердцем, мыслями, убеждениями и готовностью выслушать вердикт. Оказывается, Библия полна подобными историями. Это Моисей и фараон, тот же Моисей и Корей с Дафаном, Иов и его друзья-собеседники. Это две женщины перед царем Соломоном или женщина, взятая в прелюбодеянии, а с ней фарисеи, представшие перед Христом. Это фарисей и мытарь, Илия и пророки Ваала. Есть одна великая истина. Когда мы приходим перед лицо Божие как поклонники, мы либо будем оправданы через веру, либо увидим, что были неправы и нуждаемся в исцелении. Бог вынес Каину и Авелю свое божественное суждение о них тем, что жертву одного принял, а другого нет. Перед двумя жертвенниками стояли два человека. Один искал праведности от Бога, и ему было неважно, прав он сам в чем-то или нет. А второй хотел узнать, что прав именно он. Эта ошибочная самоуверенность Каина, отверженная Богом, родила в нем обиду на Бога и ненависть брату. Еще одна бесспорная истина заключается в том, что если мы стоим с грехом у алтаря, Бог не примет наши жертвы. Как оказывается, опасно приходить поклоняться Богу, будучи уверенным в своей правоте вообще или считая другого, других, неправыми. Суд Божий может быть не в нашу пользу, и мы окажемся не готовыми принять божественную оценку о нас. Но если мы имеем веру в того, кто оправдывает даже нечестивого, и доверяем ему нашу судьбу с радостью, то не будем разочарованы. У поклонников всегда будет свидетельство от Бога, но каким оно будет, зависит от веры, желания получить его праведность, способности ее принять, ну и смирения. Во время нашего поклонения Богу мы можем получать и умножать раз за разом драгоценный дар, который называется праведность Божия. О, это не та праведность, что делает нас правее других, а та, которая исцеляет нас, ведет к покаянию и делает нас ближе к Господу, а заодно примиряет со всеми. Поклонник, идущий таким путем в своем освящении, правильный поклонник. Но тот, кто ищет своего, рано или поздно нагрешит, сбежит и спрячется ото всех со своими нечестивыми мыслями. Вера Авеля, первого поклонника у жертвенника Божия, нужна каждому служителю в группе прославления. Ведь служить у его алтарей останутся только те, у кого будет свидетельство праведности от Бога. Давайте размышлять об этом.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей, минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссволк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 11 июня. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. В Слове Божьем сказано о том, чтобы все заботы были возложены на Господа. Обратите внимание, что не только одна, а все заботы. Чудесно знать, что Господь заботится о нас, сочувствует нашим нуждам и желает нам помочь. Но порой бывает так трудно отдать Господу свои собственные проблемы. Конечно, мы говорим: «Господь, отдаю Тебе все мои заботы», но на самом деле так не поступаем. Храним это все в своем уме, продолжаем обдумывать и говорить о них. Возлюбленные, заботы ваши возложите на Него означает освободиться от этого бремени и жить спокойно, веря, что Господь обязательно поможет. Я заметил некоторую закономерность. Чтобы отдать Богу наши заботы, иногда требуется намного больше веры, чем для принятия благословения от Него. Доверяйте Господу. Естественно, есть нужды, о которых мы сами можем позаботиться, потому что они находятся в пределах нашей компетенции и возможностей. Но есть проблемы превыше наших человеческих возможностей и сил, и именно это мы должны возложить на Господа и верить в Его благословение. Будьте благословенны. Амен.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

для тебя. Царь рожден спасти весь мир. Он рожден.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 11. Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными – мудрость. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. Правда непорочного уравнивает путь их, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии праведников веселится город, а при погибели нечестивых бывает торжество. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство, тот безопасен. Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду награда верная. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Мерзость перед Господом – коварный сердцем, но благоугодны ему непорочные в пути. Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным, семя же праведных спасется. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых – гнев. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего – благословение. Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла – к тому оно и приходит. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Расстроивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого сердцем. Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. Глава 21. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь,
3: и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли ты меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». «Истина, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая уразуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, прислонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но «если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
1: Вы слушаете «План Победы».
3: Глава 7. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя». Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский? О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, джерь именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка, двойни серны. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои — озерки есивонские, что у ворот Батрибимам. Нос твой — башня ливанская, обращенная к Дамаску. Голова твоя на тебе, как кармил, и волосы на голове твоей, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательна возлюбленная твоей миловидностью. Этот стан твой похож на пальму, и груди твои — на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кисти винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблок. Уста твои, как отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах. Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустились ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки. Там я окажу ласки мои тебе. Мандрагоры уже пустили благовония, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Глава 8. «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я встретила тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблок моих. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя. Там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее. Что нам будет делать сестрою нашу, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Я стена, и сосцы у меня как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Виноградник был у Соломона вал гармонии. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 серебряников. А мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть тебе, Соломон, а 200 стерегущим плоды его. Жительница садов, товарищи внимают голосу твоему. Дай и мне послушать его. Беги, возлюбленный мой, будь подобен серни или молодому оленю на горах бальзамических».

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо, не буду плохо.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим, дорогие друзья, приветствуем вас. И сегодня у нас в студии Олег Дмитриевич Шербан со своим сыном Алексеем Шербаном. Здравствуйте, друзья.
3: Доброе утро, мы очень рады вас видеть.
4: Всем здравствуйте.
3: Сегодня. Думаю, сегодня очень будет интересная дискуссия, и тем более, что вопрос очень сложный, но я думаю, что у нас все получится.
2: И еще моя сведущая Вероника Крестьянникова.
5: Доброго утра, дорогие друзья.
2: Я Аля Ануфриева. Ну, Олег Дмитриевич, так что же за тему мы сегодня взяли?
3: На самом деле тема очень дискутируемая, интересная. Вот, мы ничего не боимся, потому что мы радио Пилигрим. Вот, тема касается избрания, причины избрания. Тема, которую многие боятся поднимать, потому что немножко страшно осознавать, что Бог кого-то избирает ко спасению, а кто-то считает, что кого-то не избирает. Кажется, что вот этот текст как раз этому учит. Наша задача разобраться, чему же учит этот текст и вообще Библия. Потому что если человека Бог избирает одного ко спасению, а другого к погибели, то зачем тогда мучиться, пыркаться, сопротивляться?
2: Пытаться жить праведную жизнь, если ты все равно
3: погибнешь, и Бог тебя избрал. Вот. А если все не так однозначно, то тогда имеет смысл бороться и так далее. Вот. И мы сегодня развеем некоторые мифы, которые у нас есть. И я более того скажу, заблуждением подвергнуты не только простые люди, которые не так часто и глубоко изучают Библию, но даже те, которые изучают Библию очень серьезно. Многое зависит от предубеждений. И сегодня мы выясним, как нужно читать Библию для того, чтобы мои предубеждения, они были контролируемы Библией, текстом библейским, а не влияли на понимание текста. Хотя это возвратно-поступательный момент, потому что и мои убеждения влияют на понимание текста, но понимание текста или то, чему учит текст, должно влиять на мои убеждения. Извините, я не запутанно говорю.
2: Да, вроде нет. Но я правильно понимаю, что еретическое ответвление христианства, оно возникло как раз из-за неправильного понимания текста, который мы сегодня будем разбирать.
3: Какое именно?
2: Как же она называется? Где вот как раз-таки позиция, которую вы только что сказали? Я не помню, я просто плохо разбираюсь в этих теологических моментах. Я знаю, что есть такое учение.
3: Я бы остерегался говорить еретическое направление христианства, потому что мы говорим о кальвинизме и арминианстве. Ага. Мы не считаем кальвинистов еретиками, как и арминиан. Не считаем еретиками. Скажу так, что конфессии, которую мы сегодня представляем, в основе своей, это армянский взгляд на вопрос избрания и спасения. Вот. Но также есть и кальвинистский взгляд. Мы братьев наших уважаем, любим, и мы не называем их еретиками, но мы говорим, что все-таки более библейский взгляд, он другой.
2: То есть у них есть представление о том, что кто-то предизбран, а кто-то не избран, и человек, который не избран, он не может войти в предизбрание.
3: Дело в том, что есть более жесткие позиции, есть более мягкие. Вот более жесткая позиция, ее занимал Жан Кальвин, почему и название произошло, кальвинизм. Вот. Более мягкие позиции уже занимали другие люди. Вот. И эти позиции называют, например, компатибилизм или конгруизм, еще по-научному. Вот. Но суть заключается в том, что Бог так мягко действует в жизни человека. Человеку кажется, что он совершает свой собственный выбор, но его выбор ограничен, и он все равно выполняет волю Божью, то, что Бог задумал. Представьте себе, что Бог родители помещают ребенка в садик, в детский сад, и ребенок уже ограничен рамками детского сада, забором, группой, И ему говорят, делай все, что хочешь, ты абсолютно свободен. Но мы понимаем, что он не уползет дальше забора и так далее. Вот, поэтому есть разные взгляды. Есть более мягкие взгляды, есть более жесткие взгляды. И мы сегодня посмотрим, я даже задам вам вопрос. Какой взгляд здесь как нам кажется, поддерживается, жесткий или мягкий.
5: А я правильно понимаю, что из этой темы проистекает тема разрешения Богом злобы и греха на земле? То есть, условно, если мы предполагаем, что есть люди, которые изначально Богом выбраны к погибели, то тогда из этой как бы теории следует дальше, что Бог вот так вот устроил землю, что на ней люди умирают, грабят друг друга и так далее.
3: Ну, в таком рассуждении некоторые приходят к выводу, что Бог является... страшные слова сейчас скажу. Ну, так, некоторые думают, что Бог является автором зла. Некоторые приходят к выводу, что даже автором греха. Но если вот следовать такой логике, то можно сказать, подождите, если Бог совершенный такой мир создал, поместил в этом совершенном мире в Эдеме Адама и Еву, откуда же взялся сатана?
2: Вот это вопрос, который очень часто неверующие задают.
3: И почему он искушает Бога, искушает Адама и Еву, совершенных людей? Зачем Бог это допустил, если Бог всемогущая личность, и он всем все контролирует?
5: Мне кажется, это такое страшное заблуждение, оно с чем-то пересекается, оно пересекается с, мне кажется, идеей двух сторон одной медали Бога, которая есть в «Мастере и Маргарите», это очень популярное произведение. Я знаю многих-многих людей, которые знакомы с Богом по «Мастеру и Маргарите».
3: К сожалению, люди не читают Библию, а читают художественные произведения Толстого, ну, в данном случае Булгакова, и пытаются на основании вот их произведений составить представление о Боге, вместо того, чтобы взять и почитать Библию. Да? Интересно, я недавно изучал, по-моему, даже эфир был в прошлый раз, вот 27 глава Евангелия от Матфея, где Понтий Пилат задает вопрос Иисусу: «Ты ли Христос?» И интересно, что он сразу получает четкий, ясный ответ: «Ты сказал». То есть это означает «да». В предыдущих текстах он тоже с такой же фразой использует: «Ты сказал», и это было, означало слово «да». Вот. Если человек хочет узнать, кем является Христос, ну, и что Бог из себя представляет, он должен обратиться к Библии, и Библия ответит на этот вопрос. Библия не будет умалчивать, завуалированно говорить. Но другие вопросы, которые задают Пилат и задают другие люди, там, книжники, фарисеи, обвиняя его, он на них не отвечает, потому что ключевым вопросом является, кем является Христос. Он является Богом для нас. И если мы хотим узнать Бога, нам нужно читать не Достоевского. Кстати, весь Запад упивается Достоевским. У меня один знакомый верующий, сейчас уже епископ, написал докторскую диссертацию «Богословие Достоевского». То он рассмотрел все произведения Достоевского, и через них все упоминания о Боге и его представление о Боге, и вывел представление, которое имел Достоевский о Боге. Можно, кстати, то же самое сделать о Пушкине. С Пушкиным интересно. Да? Такое исследование было бы очень полезно. Что думал Пушкин, как идея Бога просматривается в его произведениях?
5: Ну, у Пушкина очень яркий переход, по-моему, был от хуления Бога к покаянию, к его исповеданию предсмертному. То есть там в разрез во времени нужно это брать.
3: Конечно. Ну, на самом деле, в жизни человека происходит со временем изменение мировоззрения. И мы знаем даже таких выдающихся людей, богословов, Карл Барт, например, который был неоортодоксом, и это прежний Карл Барт, первый, или образование, которое он получил в либеральной немецкой теологической школе, оно приближено к, ну, я бы сказал так, если очень жестко говорить, к атеизму, потому что он не верил в божественность Иисуса Христа, ранний Карл Барт, но со временем, чем больше он углублялся в своих богословских исследованиях, тем больше он приходил к идее триединства Бога и так далее. И мы наблюдаем не только у него, у отцов церкви такие представления, изменения. Также и у Мартина Лютера, да, со временем были изменения. Хотя я лично читал переписку Эразма Роттердамского и Мартина Лютера. И меня Мартин Лютер очень сильно огорчил. Но это тема для следующей передачи.
2: У нас будет передача на эту тему, потому что вы очень заинтриговали.
3: Если надо, то будет. Я не знаю, мне кажется, кроме 95 тезисов или 5 соло Мартина Лютера, больше мы о нем ничего не знаем. Вы знаете соло Мартина Лютера?
5: Слышала, но я не понимаю.
2: Мы не углублялись в этот вопрос.
3: Ну, соло скриптура, например. А-а-а. Только писание.
5: А-а-а.
3: Соло фиде, только вера.
5: Да.
3: Соло экклесия, только церковь.
2: Ну, да, это слышали, конечно.
3: Соло грация.
2: А что, его история и какие-то еще труды, у него нет ничего?
3: У него очень много трудов. Это очень плодовитый автор. Он перевел Библию на немецкий язык, чтобы вы понимали.
2: Да почему вы говорите, что о нем ничего не известно, кроме...
3: Нет, я имею в виду, что современное христианство очень мало интересуется такими людьми, как Мартин Лютер. Вот я спросил у вас, у молодежи, вы читали хоть один труд Мартина Лютера? Даже соло, вы не знаете, о чем.
2: Я даже не знала, при каких обстоятельствах я бы прочитала бы это, только вот обучаясь какой-нибудь...
3: Какие 95 тезисов, и почему он их прибил?
5: Ну, сейчас, честно говоря, просто лично я с опаской отношусь к тому, что читать, потому что, опять же, не понимаешь, на что попадешь. Я очень подка на авторитетность, так скажем, и поэтому...
3: В этом есть опасность и благословение. Благословение в том, что мы стараемся читать авторов проверенных, это действительно рекомендованных, и это хорошо. Опасность в том, чтобы мы отбросили критическое мышление. Потому что даже хорошего автора нужно читать, используя критическое мышление, задаваясь вопросами, и иногда даже говоря, а он ведь может заблуждаться, он человек, понимаете? Поэтому к любому авторитетному человеку тоже нужно относиться очень аккуратно к его высказываниям, помня, что он может ошибаться, может заблуждаться, поэтому не удивляйтесь.
2: То есть вы не считаете, что подобная литература, она только для тех, кто изучает богословие?
3: Нет, конечно,
2: в университетах?
3: Конечно. Нам нужно расширять свой кругозор. Особенно я бы вообще рекомендовал молодым людям, современным христианам, читать исторические книги. Я имею в виду не художественную литературу, хотя ее тоже можно читать. Например, труды Иосифа Флавия были бы полезны нам. Вот. И кто знает, кто такой Иосиф Флавий сегодня?
0: Да, все можно читать.
5: Это...
0: Абсолютно.
5: Я знаю.
3: Ну, кто?
5: Замечательный историк, один из тех, на кого ссылались потом все очень сильно.
3: Прекрасно.
5: Третий век, по-моему.
3: Да. А кем он был?
5: Он был рабом, которого в итоге приблизила к себе какая-то римская семья какой-то то ли правящей династии, то ли просто какого-то аристократического рода. Потом кто-то там умер, он взял себе фамилию Флавий, которую имели вот эта семья, которой он, по-моему, прислуживал. Правильно?
3: Иосиф Флавий был иудеем. Он был предателем.
5: Как так? Когда?
3: Вот так. И это происходило тогда, примерно 70-й год нашей эры, когда Тит брал Иерусалим. Завоевал Иерусалим, разрушил храм. И Иосиф Флавий принял римскую сторону, можно так сказать, римское гражданство. Он стал другом Тита. И он написал историю иудейскую, много разных, «Иудейская война» там и так далее. Много разных книг написал, описывающих. И, кстати, эти труды, они подчеркивают, что Христос был реальной исторической личностью. Вот он описывает, как брали Иерусалим, как как крепость Массада была взята, как она пала. Это очень, очень страшное событие, но очень интересное, как люди обороняли ее, а потом сами себя и убили, для того, чтобы не стать рабами Рима как раз. Вот. И так далее. Ну, это очень интересно. На самом деле, я рекомендовал бы читать исторические книги о героях веры. Героях веры не библейских, а героях веры христианах, которые умирали за Христа, которые исповедовали Христа. Как Римская империя стала христианской вообще? Как христианство дошло до наших лет? Какие решения принимались на соборах? И как эти решения даже иногда противоречили друг другу? Вы знаете, да, что были соборы, на которых утверждалось поклонение иконам, а были соборы, которые запрещали поклонение иконам? Иконоборческие соборы. Как, например, арабская мысль, мусульмане влияли на богословие христиан и богословие христиан оттачивали. И современный уже 20 век, там, как либеральное богословие повлияло на то, чтобы развилась наука библеистика, чтобы мы относились критически к исследованию библейских текстов и так далее. Это очень большой пласт и очень интересно вообще, как христианство пришло к нам, во что верили наши предки и так далее. И, конечно, у них были свои и предубеждения, и заблуждения, но были какие-то вещи, которые выкристаллизовали истину, в которую мы сегодня верим, например, триединство Бога, доктрина, вот, или Никеот Цареградский, символ веры, помните?
2: Если вот человек послушает наш сегодняшний эфир и захочет это все изучить, ему, наверное, будет сложно разобраться в этой горе литературы с разных веков, с разных эпох, написанных на разных...
3: Безусловно.
2: Вот вы что бы могли посоветовать вот человеку, который захочет изучать сам?
3: Я хотел бы, кстати, сделать рекламу. У нас есть христианский университет Кубанский, евангельский христианский университет, и его библиотека открыта для всех христиан. Приходите, читайте литературу. Кое-какие редкие экземпляры можно почитать в читальном зале, а что-то можно взять по абонементу домой и почитать. И вы, библиотекарь наш, она очень грамотный специалист, она вам может подсказать, какую литературу почитать, и что вас интересует, какая тема. Вот. И очень много по тематике история христианства. У нас в университете замечательный человек преподает, Алла Семеновна Бабий. Она кандидат доктора богословия. Она сейчас пишет степень, пишет докторскую диссертацию свою. Вот. И она преподает очень интересные лекции, они есть в интернете, вот. И можно и с ней познакомиться поближе. У нас даже факультет был исторический такой. И, кстати, некоторые студенты наши выступают здесь иногда из этого исторического факультета у вас на радио. Вот. И на самом деле это очень интересно. Поэтому что-то одно сейчас порекомендовать я на скорую руку скажу. Чтобы далеко не ходить, ну, не к самым основам, а хотя бы немножко разобраться, как христианство развивалось у нас в России. Я рекомендую две книги прочитать. Одна называется «В котле России». Ее написал Иван Степанович Проханов. Он основатель евангельских христиан, движения «Евангельские христиане». Вот, это как раз во времена до революции, во время революции. И второе — «Записки верующего» Владимира Марцинковского. Это вообще очень выдающиеся личности, обе потрясающие. Вот. Две книги рекомендую хотя бы прочитать, хотя бы заинтересоваться вообще, как христианство в России, в современной России развивалось. И будет понятно, я вам рекомендую. Они небольшие книги, там одна, может быть, 300-400 страниц, вторая там примерно такая же. Вот, почитайте, это будет полезно, интересно, и мы можем многое для себя почерпнуть. Кстати, Майкопская баптистская церковь, ну, надо без названия, просто на улице Титова, они лет 15 назад издали к столетию своей церкви книгу о своей истории. Тоже интересно почитать. Они затрагивают вообще, как Майкопская церковь организовалась, как они пережили оккупацию во времена фашизма и так далее. Тоже будет интересно. Полезно хотя бы знать. И еще у нас есть в наших архивах Краснодарского края очень много документов, если захотите задаться целью, о христианах, которые здесь жили. Как, например, христианство пришло в Краснодар? Кто-то знает?
2: С казаками?
3: Вообще-то было бы интересно узнать. Я имею в виду, как евангельские христиане здесь появились. Ну, понятно, что с казаками пришло православие. Да, а вот как евангельские христиане появились, как эта ветвь. Это было бы интересно.
2: Хорошо, я предлагаю нам сделать небольшую паузу на новости, и затем мы приступим к теме нашего эфира.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
6: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей. Минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации метрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США-пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссворк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt» – «Принц Египта» и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии Олег Дмитриевич Шербан, его сын Алексей, Вероника Крестьянникова и я, Аля Ануфриева. И давайте мы перейдем к теме.
3: Хорошо. Я предлагаю прочитать нам 9 главу послания к римлянам. Хочу заранее сказать, что 9 глава, 10 и 11 образуют собой законченную мысль автора. Мы называем ее обычно сегмент. Вот. Но мы прочитаем сегодня только часть этой мысли. 9 глава послания к римлянам. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам отлученным, быть сам отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от семени, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: «В Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревеккой, когда она зачала, и в одно время... В одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больше будет в порабощении у меньшего. Так и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кто кого хочет милует, а кого хочет ожесточает. Ты скажешь мне: за что же обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же самой смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, которые приготовил к погибели, готовы к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников, как у Осии говорится: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает, и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия: «Если Господь Саваоф не оставил бы нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано: вот полагаю, всего не камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. У вас возникли, наверное, вопросы, когда вы читали, или нет?
5: Ну, такая интересная глава наталкивает на многие мысли для размышления, для рассуждения. Я вспомнила, как меня... В первые годы, когда я вот только-только крестилась, я очень сильно избегала читать эту главу, потому что я не понимала, что здесь говорится, я не понимала, а как же так, неужели Бог кого-то предполагает к погибели вообще, создает на погибель. Поэтому я это очень сильно пролистывала.
3: Да. Вот как раз на основании вот этого места многие люди делают вывод, что одних Бог сотворил для спасения, а для других – к погибели. Что вы думаете, Алексей Олегович? Не страшно?
0: Ну, для начала нужно поверить в это все. То есть потом уже делать какое-то рассуждение. А сразу скажу, дорогие друзья, что я не отношусь к этой вере. Вообще никакой вере не отношусь. Да, вот так вот.
2: Ты неверующий?
3: Алексей, да, находится в поиске.
0: Я неверующий. Вот можно, ну, тут папа надеется на то, что я в поиске. Вот, и глубоко в это убежден, но, к сожалению или к счастью, я не могу просто вот логически это все понять, даже несмотря на то, что вот у нас множество братьев, сестер вот там вот из церкви, да, которые верят, и со стороны как будто бы кажется, вот, ну как так, вот, ну все же верят практически, ну большинство верит, да?
5: Но это у тебя из в твоем окружении, да?
0: Из окружения, да, большинство верит, то есть глупо, глупо в это самому не верить.
5: Но мы этого просто... не говорили, это ты сейчас говоришь.
0: Вот. И просто я чисто вот, как даже вот несмотря на то, что я бы хотел, я все равно не могу это понять и не могу это принять. То есть мне вот как-то немножечко чуждо это все.
5: Ну, значит, ты немножко понимаешь Бога, раз ты признаешь, что ты его не понимаешь.
0: Тоже такая обратная психология.
5: Ну, на твой взгляд. Вот, вот касательно именно этой главы, касательно того, что Бог может... Тут как бы написано, что Исава возненавидел, Иакова возлюбил. На твой взгляд, вот если ты слышал о Боге, ты знаешь, какими прилагательными его обычно характеризуют.
0: Совершенно верно. Я считаю, что нет. Нет, все-таки нет такого, что одних Бог создал для... как бы спасения, а других для как бы смерти нет, абсолютно.
2: То есть, по твоему мнению, если бы Бог все-таки существовал, он бы так не сделал?
0: Ну, в любом случае, это же выбор человека.
3: То есть ты веришь в выбор?
0: Ну, я верю в выбор, но если вот взять меня, да, и переместить вот на то время, то это получается выбор без выбора, да? Если это действительно правда вот для меня, да? Если действительно Бог есть, то получается у меня выбор без выбора.
5: То есть, что ты подразумеваешь?
3: Что это значит?
0: Ну, если я не выбираю Бога, значит, я попаду в ад. Ну, а да. В ад никто не хочет? Или конечно. Есть люди, которые хотят в ад?
3: Нет, конечно.
5: Ну, то есть, вот это то есть концепция благословения проклятия предложил я тебе выбирать. Ты такой, ну,
0: да,
5: разумеется...
0: То есть под видом проклятия, видите, люди же, они думают, что, ну, проклятие, но зато здесь я как бы проживу хорошую жизнь. Это ж как бывает, то что неверующие люди, они часто там, допустим, ставят приоритетом каким-то деньги, да, что это может быть слава, еще что-то. И, соответственно, вера, религия уходит на далеко не второй, не третий план. Угу. Вот. И, соответственно, вот он получает все блага здесь, в этом мире, но потом в итоге, как бы...
5: А дальше будь что будет, там будет пустота, что... покой, да. Вот эта тема, да?
0: Да, да, и ага. Поэтому неверующие люди и, как бы, считают, что, ну, как бы, нет же ничего. Надо жить здесь и сейчас, поэтому люди, вот, кстати, еще такая психологическая мысль, поэтому люди и чаще всего неверующие, они такие быдловатые, они Я объясню, быдловатые, я имею в виду, что они очень часто самоуверенные, не просто уверенные люди, а самоуверенные, то есть чаще там всякие подколы вот эти вот, это все, знаете почему? Потому что действительно, люди, они не думают о том, что есть что-то после смерти. Они думают, что здесь, сейчас надо. Можно попробовать алкоголь,

0: право выбирать. Обратите внимание, что здесь написано, как написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Скажем, что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Почему эта фраза является ответом на вопрос, и как мы должны ее понимать? Если неправда у Бога, то есть Бог как будто бы невозможно противостоять его воле. Если Бог определил человека в ад, я вспоминаю старую такую юношескую историю, когда, ну, мы так шутили в детстве, в юности, везут человека в морг, а он еще живой. И он говорит: «Доктор, может быть, все-таки операция?» Он говорит: «Нет, доктор сказал в морг, и не занимайтесь самолечением». То есть такое ощущение, что мир предопределен, люди предопределены, и ты что ни делай, никакая таблетка, никакая операция не поможет. Смотрите, здесь ответ. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помиловать, а кого жалеть, пожалеть». Вот как вы эту фразу переведете? Что она значит? «Ибо». «Ибо» — это основание. Это является основание для высказывания: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел».
1: Ну, то есть тот, кто говорит «помилуй меня», тот получает от Бога милость. И кто говорит «Господи, пожалей меня», тот...
0: Ну... Разве так нужно понимать этот текст, Аля? А ты как думаешь? 15 стих.
2: Так это не одно и то же.
0: Это... «Ибо» — это основание для того, чтобы интерпретировать: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел».
3: Я пока никак это не понимаю, потому что это сложный текст, его сложно с нахрапу вот так взять, понять.
0: Ну хорошо, давайте я попробую.
3: Кстати, обсуждали его как-то на одном из эфиров. Был вопрос насчет того, что почему человек, кого хочет миловать, Господи, почему Бог кого хочет миловать, кого хочет ожесточать, неужели это значит, что он уже выбрал себе любимчиков?
1: У меня есть такая вот мысль. Я все-таки больше практик, чем теоретик. Вот. И, ну, во-первых, здесь, конечно, стоит обратить внимание на 14-16 стих, потому что оно, мысль тогда полная. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. То есть я вообще изначально думаю, что Бог, он сотворил человека, и он расположен к человеку. Он расположен к нему с милосердием. А человек уже, когда он принимает или не принимает это милосердие, тогда уже, ну, тогда он становится сыном погибели или Божьим сыном, ну, вот. То есть у меня такая мысль. А насчет ожесточения была ситуация. Меня садили, ну, в общем, мы ехали с гастролями, с театральным служением в Питер там служить, вот. И мы ехали на поезде, билеты покупала, ну, мы группой покупали билеты, и у меня, во-первых, у меня был просрочен паспорт, а я получила из нескольких источников информацию, что можно ехать с просроченным паспортом, поэтому я зашла в поезд, меня спокойно пропустили в этот поезд, я думаю, ну, все хорошо, вот, мы уже тронулись, там перепроверяют билеты, именно в моем билете в паспортных данных ошибка, то есть несоответствие, ко мне приходят, смотрят, видят, что у меня просрочен паспорт, и вот Господь, вот мы прям получили откровение всем нашим вагонам театралов, мы получили откровение: Господь ожесточил сердце начальника поезда. Он, вопреки тому, вопреки там предписаниям, всему-всему, он просто в страхе за свою работу, он саживает меня с поезда в 7 вечера в Сальске. Вот.
0: Под Ростовом.
1: Да, да, мне там сколько, 20 лет, я себя чувствую в целом нормально, но за меня все очень дружно боятся, поэтому со мной сходит одна наша женщина, которая просто ангелом для меня была. И был такой у меня вопрос: Господи, ну я же вот, ты мне четко говоришь, что ты ожесточил сердце начальника поезда. Для чего? И там же Господь четко дал ответ, вот, опять же, всему нашему вагону, что никто никогда в таком количестве за этого начальника поезда не молился бы, если бы этой ситуации не произошло, а там просто там прям церковь подключилась, там прям очень сильно его закидали благословениями, а слово Божье, вот, ну, как бы, которое...

0: нами говорится, оно имеет силу, потому что это он дает это слово, и поэтому очень нужно было, видимо, получить благословение этому человеку. То есть понятно. Такие ситуации тоже могут быть. Это же особенность христиан — благословлять своих врагов. Поэтому если вдруг кто-то, под, на мой взгляд, под ожесточением сердца становится врагом христиан, ну, ему прилетает благословение.
1: Хорошо, спасибо вам за такую практическую, интересную историю. Да.
2: Очень хорошая мысль.
1: Да, но мы вернемся обратно и посмотрите на логику этого текста. «Ибо он говорит Моисею, кого помиловать помилую, а кого пожалеть, кого жалеть пожалею». Идея заключается в том, что в своей глубине Бог знает в совершенстве, как к каждому человеку относиться. И у него есть основания для этого. Основания, которые для нас недоступны. Мы не можем располагать всеми данными, в отличие от Бога, который является всеведущим, всезнающим, да, всевездесущим и всемогущим, который знает всю жизнь фараона, там, кого угодно. И он знает, интересно, не только настоящее, но он знает и будущее. Мы, Олечка, говорили как-то на эфире, что Бог сотворил время. А время, оно линейно. Согласны со мной? Мы не можем вернуться назад в прошлое. Вот, и не можем перейти в будущее. Но Бог может. Бог видит и прошлое, и настоящее, и будущее одновременно. Бог видит людей, которые уже будут в вечности. Имена их видит, знает. И в то же время Бог знает, кого Он сотворит. Почему послание к Ефесянам, помните, 1 глава, 3 стих, там написано: «Благословен Бог, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Вот эта вот идея избрания прежде создания мира и знания поименно людей базируется на его абсолютном знании, как человек, встретившись со Христом здесь в жизни, в настоящем, в котором мы сейчас живем, отреагирует на его призыв. Бог знает, что этот человек примет Христа, а другой человек не примет. И будет он спасен или не будет, понимаете? Поэтому Бог, зная уже наперед, принимает решение, избирает его на основании предузнания. Где я это взял, эту идею предузнания? Давайте возьмем чуть-чуть раньше, 8 глава. 28 стих. 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Видите? Сейчас он расшифрует, что значит быть призванным. «Ибо», 29 стих, это основание вот этой идеи быть призванным, «кого Он предузнал». Видите? Вот слово «предузнал» — это как раз-то и является предузнанием в вечности, как человек откликнется на призыв. «Кого Он предузнал, тем и предопределил». То есть предопределение основано на знании Бога, что человек откликнется на его призыв. Понимаете? Вот в чем смысл.
0: Тогда вопрос, зачем, ну, сразу так возникает, зачем Бог творит и поддерживает жизнь тех людей, которые по его предузнанию не будут спасены?
1: Здесь еще один богословский вопрос, достаточно сложный. Является ли предузнание и предопределение, основанное на предузнании, жестким, или оно все-таки имеет свои допущения?
0: И тут сразу вопрос, какие допущения могут быть в системе Бога, который все знает?
1: Да, да. Конечно же, вопросы сложные, потому что мы пытаемся проникнуть одновременно не только в человека и в историю его спасения, но и в сущность самого Бога. Это сложно, потому что мы сущность Бога не можем познать до конца. Мы вторгаемся в ту область, которая принадлежит Богу, и она не открыта нам до конца. И мы видим, что в некоторых случаях это предопределение, оно может быть не жестким. Моисей, когда спускается с горы со скрижалями, помните? Он увидит, что поклоняются тельцу, и Бог говорит: «Выйди за стан, я сейчас их уничтожу, и из тебя, как из Авраама, произведу из твоего семени, произведу новый народ». Он говорит: «Нет, если ты хочешь истребить их, то изгладьте мое имя». Понимаешь? подразумевается книга жизни, из книги жизни. Потому что мы видим, что все те, кто был записан в книге жизни, это уже книга Откровения, они воскресли вместе с Агнцем, помните, 19 глава, и царствовали с ним 1000 лет. И мы знаем, как люди вписываются в книгу жизни. Писание говорит, что человек должен быть рожден от Бога. Кстати, это объясняет, почему так много есть записей о родословной. Евреи очень серьезно относились к родословной. Потому что родословная восходит к самому Богу. Даже посмотрите, родословная Матфея, Луки, помните? Все равно в результате она либо отталкивается от Бога, либо восходит к Богу. Если мы посмотрим Бытие 4 главу, то там написано: «Бог сотворил Адама по образу и подобию своему, Адам родил по образу и подобию своему». И там перечисляется уже поколение сынов Божьих. Помните, в 6 главе?
0: Но тут же есть разница между «сотворил» и «родил». Бог сотворил человека,
1: вот интересно,
0: а Адам родил.
1: Но интересно,
0: дальше,
1: что человек рождает по своему образу и подобию, а Бог сотворил его. Но в Писании написано также, что человек должен родиться от Бога. Помните, уже 3 глава Евангелия от Иоанна. Когда Никодим приходит и спрашивает Иисусу: «Ты такой хороший учитель», Иисус отбрасывает эту дискуссию и говорит: «Слушай, вам нужно родиться свыше. Если не родитесь свыше, не можете войти в Царство Небесное». Он говорит: «Как?» Потому что слово «свыше» — это греческое слово «анутен». «Снова» переводится «и свыше, и снова». «Вам нужно родиться свыше». Он говорит: «Могу ли я опять войти в утробу матери и опять оттуда выйти?» Он говорит: «Нет. Рожденный от плоти, как от матери, плоть, а рожденный от духа, есть дух».
2: Понятно.
1: Понятно, да?
2: Конечно.
1: Да, так вот. Он говорит: «А как человек рождается свыше?» И он дальше говорит: «Как Моисей вознес змея в пустыне, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, так должно быть вознесено Сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть он намекает, что рождение свыше происходит в момент принятия Иисуса Христа.
0: Ну, то есть это же как раз схема. То есть человек неверующий, который не принял Христа своим спасителем, он сотворен Богом, как был сотворен Адам Богом. То есть это творение, это не сын. Вот. Но когда мы принимаем Христа, который есть вот плоть от плоти, дух от духа Бога, тогда мы, он дает нам свое сыновство. То есть и мы через него, взирая на него, принимая его жертву, становимся дочерьми и сыновьями Бога.
1: Да.
2: Новый ты, только вот христианин.
1: Да. Буквально. Это очень большая богословская дискуссия. Я не знаю, есть ли у вас какое-то базовое богословство.
0: Ну, у нас 15 минут осталось.
1: Да. Но я вам объясню одну вещь. Дело в том, что когда Бог сотворил человека, он вдохнул в него дыхание жизни. Но когда человек отвернулся от Бога в Эдемском саду, да, разрыв произошел, человек духовно умер. Бог сказал: «Когда вы вкусите смерти, умрете». Многие думают, что речь идет о физической смерти, но на самом деле речь идет и о духовной смерти. Произошел разрыв. И для того, чтобы вот вернуть этот или этот разрыв упразднить, опять чтобы человек соединился, человек должен родиться духовно. И духовно он рождается, веря в жертву Иисуса Христа. Где это написано? Евангелие от Иоанна, 1 глава. «Пришел к своим, но свои его
0: не приняли.
1: О том, а те, которые приняли его, что с ними произошло?
0: Так, сейчас резко.
3: Шли за ним.
1: Верующим во имя его... Дал,
0: я будто на экзамене все слова вылетели.
1: Дал власть быть чадами Божьими, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Да. Человек рождается свыше, когда принимает верой жертву Иисуса Христа. Он в этот момент рождается свыше и становится Детем Божьим. В этот момент происходит запись в книге жизни. Ты записан. И, конечно же, верующие спрашивают: а может ли человек в течение жизни отказаться от Христа? Вот верующий, был человек верующим, христианином был, а потом раз понял, что нет, я не хочу больше верить. Я хочу, как ты, Алексей, сказал, получить все блага этой жизни здесь и сейчас. Вот на,
2: есть такие люди.
3: Подожди секунду, да нет таких людей. Те, которые пережили рождение свыше, они не становятся
1: божественными. Может ли?
3: Нет, они могут отойти от Бога, но они никогда не скажут тебе, что я не верю в его существование, и я вообще полнейший атеист. Они не могут быть.
0: Они как раз и...
3: Нет, если он пережил... Что, говори.
2: Это же смешно звучит.
0: Ну, просто осознавшим, что Бог есть, единственная возможность отойти от Него и не сойти с ума, при этом осознавая, кто Он, это вот только вот так глаза закрыть и сказать, что да, на самом деле это возможно
3: никого. Ну так я же об этом и говорю, что человек, который пережил личную встречу с Богом, он не может сказать, что его не существует, я атеист, я полностью отказываюсь от своей веры. Он может отступить, он может впасть в какой-то грех, но он никогда тебе не скажет, что Бога нет.
0: Есть.
3: Да, это даже не учитывая крещение.
0: Есть люди, которые, будучи рождены свыше, они находят безопасность в том, чтобы сказать, что ну на самом деле Бога никакого и нет, на самом деле все это мне показалось,
3: но
0: я
3: в глубине души,
1: Алечка,
3: не верят в это и нет.
1: Алечка, ты сейчас говоришь с позиции человека, которому ничего не угрожает, а только соблазны. Я тебе расскажу реальную историю. Вот реальная. Майкопская баптистская церковь во времена Советского Союза, вы же знаете, сажали за веру и так далее, людей притесняли. И одного служителя, проповедника взяли, он разъезжал по городам, проповедовал о Христе. Вот. Его взяли и мучили в подземельях НКВД. И в результате он отрекся от веры. И потом он точно так же ездил по городам и проводил диспуты, утверждая, что Бога нет.
0: Жесть какая.
1: Это жесть. И были люди всегда во все времена, которые верили в Бога и которые отрекались от Бога по разным причинам. Кто-то по причине притеснения и страданий, мучений. Кто-то по причине соблазнов, потому что этот мир предлагает множество соблазнов. Понимаете? Это, ну, соблазн
4: что угодно.
1: Женщины, мужчины, да, для женщин мужчины, для мужчин женщины, да, соблазном могут являться. Это возможность зарабатывать большие деньги нечестным путем. Да? Это возможность, например, упиваться алкоголем и так далее. Разные могут быть соблазны,
3: понимаете? Понятно, я не говорю, что люди не могут отойти от Бога. Я имею в виду, что неужели они могут забыть вот этот вот опыт, пережитый вместе с Богом? Как можно забыть рождение свыше?
0: Они могут его обесценить. То есть тот человек...
3: Обесценить, да, но как они могут забыть и сказать, что этого не было?
0: Смотри, тут логика какая может быть? Все люди разные, все ситуации разные. Допустим, с этим же случаем, с человеком, который потом искренне ездил и говорил, ну, вел диспуты о том, что Бога нет. Он же мог просто сказать, что если я там был, а Бог мне не помог, тогда...
3: Ну, да. Это обида уже.
0: Это частная,
1: конечно,
0: ситуация.
3: Так это же не значит, что он отрицает весь свой прошлый опыт.
0: Он как раз этим и отрицает весь свой прошлый опыт. Он говорит, что если Бог мне не помог тогда, значит, его нет. Значит, мне показалось.
1: Вот смотрите,
0: это страшно.
1: Ну, вот смотрите, еще одно место хочу, чтобы мы прочитали. Это послание к Евреям, 10 глава. Давайте откроем.
3: Евреям 10 глава?
1: Евреям 10 глава, да. Вот Евреям 10 глава. Двадцать пятый стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваем приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников». Если отвергшийся закона Моисеева, то есть отрекшийся, да, при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. То есть человек, который грешит осознанно, произвольно, это проявляя волю осознанно, он практически оскорбляет Духа Святого и грешит против Христа. Он кровь завета попирает, понимаете? И здесь говорится, что этот человек будет наказан Богом. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. То есть, это еще раз подчеркивает, что человек верующий, знающий Бога, рожденный свыше, он может опять вернуться и попирать кровь завета. Дело в том, что человек из верующего в неверующего может вернуться из этого состояния не прямо так, знаешь, одномоментно. Вот в жизни этого человека, который был в застенках НКВД, это произошло, да, его там мучили короткое время. А некоторые начинают заигрывать с грехом. ну, например, работают в компании строительной, я условно говорю, да, никого не имею сейчас в виду, представьте себе, работает в компании строительной, и он знает, что строительная компания там недобросовестно выполняет свои обязательства, но он все равно продает квартиры, квадратные метры и так далее. Он знает там, что сдача будет там через год, а не вовремя, что качество строительства не такое, понимаете, или вообще компания банкрот, ну и так далее. Но он все равно, потому что хочет заработать на этом. Понимаете, и у меня тоже такие были моменты, когда я покупал дом, купил квартиру в доме, а дом не сдался через 15 лет. 15 лет не сдавался, представляете себе? И такие были проблемы. Вот, и там работали верующие люди тоже. Вот, это выбор человека, соблазн. Соблазн обогатиться, понимаете?
3: Но разве человек не превращается тогда, вот как говорят, и бесы веруют, и трепещут, но вот. Они же не перестают как бы творить зло. Они верят в Бога, но это не мешает им
1: вот.
3: Творить зло.
1: Вот, и мы говорили, да, может ли верующий, и что такое вера? Христос говорит о вере и о вере живой, вера Божья он называет. Помните, он говорит, имейте веру Божью. Я скажу, что ни один человек не является неверующим. Вот даже Алексей, он хотя и говорит, я неверующий, он верующий, но
2: да,
1: не
2: но
1: в Бога.
2: В другом смысле.
1: Он верующий, но не в Бога. Человек без веры, человек создан таким образом, что он во что-то верит в любом случае. Он, может быть, верит в свои силы. Во времена коммунизма верил в идею коммунистическую. Во что-то верит. Должно быть какое-то основание жизни. Без веры человек жить не может. Но кто-то находит или живет по вере в Бога и находит основание для своей жизни в вере в Бога. А кто-то основание в вере в себя, кто-то в вере в партию, в лучшее будущее, в какое-то заблуждение.
2: Что-то приоритеты просто.
3: Вы разделяете веру в Бога и знание о том, что Он есть?
1: Я говорю о том, что есть разные веры. Вера живая, Божья, и вера во что-то.
0: Мне кажется,
1: ну, бесы, или верование.
3: Бесы, когда говорят, бесы веруют, отрепещут.
1: А они более того, они даже знают, что Бог есть.
3: Они знают,
1: но
3: или они верят?
1: Но с бесами чуть-чуть по-другому. Бесы не могут изменить свою судьбу, понимаешь? Они не могут покаяться.
0: Мне кажется, ключевой момент здесь отличие – это то, что когда человек верит в Бога, он называет Христа своим Господом.
1: Конечно.
0: Это ключевое. То есть можно даже верить в Бога, то что… Простите, что…
1: Даже не так. Нет. Можно называть Христа своим Господом, креститься, ставить свечки и бить себя в грудь, что ты христианин, но не исполнять
0: но,
1: его
0: виду,
1: волю.
0: Когда мотивацию. Ты называешь Бога своим Господом, ты… В жизни это у тебя происходит, когда ты реально ставишь его на
1: место
0: господина.
1: Свою волю, его воле.
0: Да.
1: Да. Назвать их Иисуса Христа своим господином, это значит, что с этого момента сказать, Бог, я теперь буду исполнять твою волю, потому что ты мой господин, я твой раб, ну, условно говоря, да?
0: И причем это добровольно, то есть…
1: Добровольное рабство. Да. У меня был случай, я Али рассказывал как-то на эфире, я в Тольятти проповедовал, примерно на эту же тему, и один человек сказал, я никогда не преклонюсь перед Иисусом, я не раб, я сын, мы с ним друзья. Я говорю, понимаешь, в чем дело? Если ты сейчас не преклонишь колени перед Иисусом, то ты в будущем все равно перед ним преклонишь, потому что в послании к Ефесянам во второй главе написано, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Не будет ни одного существа, ни ангелов, ни бесов, ни людей, которые не преклонят пред ним колени. Все преклонятся пред ним. И он так задумался. Но это на самом деле такая гордыня. Да, я сын, я друг. Христос же называет нас друзьями. Я сын, я друг. Надо понимать, в каком контексте он это делает.
0: Тоже действительно. Я сын, я друг, но я люблю Бога, я доверяю Богу. И, ну, то есть, как вот недавно тоже разбирали, радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь, кротость ваша, да будет известна всем человекам, Бог близко. То есть наша причина радоваться, наша причина, ну, быть вот этими возлюбленными сыновьями, дочерьми Божьими, это все благодаря Богу. Когда мы осознаем, что мы ничего не можем сами без Него, что Он близко, и поэтому у нас все есть. Мы, ну, тут как, ну, как здесь не сказать, что Бог, я тебя люблю, я хочу послужить тебе.
1: Да, хоть близость как-то с Богом. Мы не успели всю главу обсудить, но смотрите, что хотелось бы сказать в заключение. В отличие от некоторых, которые считают, что Бог избирает людей по своей воле ко спасению и по своей воле к погибели. Они говорят, что он личности какие-то в вечности возлюбил, а какие-то не возлюбил, возненавидел. И все. И жизнь такого человека невозможно изменить. Даже если он слышит весть о Христе, он не оборачивает, ну, не принимает Христа. Это есть такая позиция. Мы верим, что спасение доступно всем, каждому. И что если человек слышит весть о Христе, он имеет возможность принять Иисуса Христа. И предопределение, оно не является жестким. Понимаете? Человек может принять Иисуса Христа, и человек может отречься от Иисуса Христа. Мы верим, что этому учит Священное Писание. А вот этот текст конкретно целью его показать, что Бог избирает способ спасения. Тогда он определил вот так. А сейчас, вот если почитать 11, 12, 10, 11 главы, то мы увидим, что Бог говорит, теперь способ во Христе, способ спасения – во Христе. Если вы не примете Христа, говорит евреи, то вы вообще не спасетесь. Спасется только остаток. Спасение теперь доступно всем во Христе. И этот принцип избрал Бог. Вот о чем учат эти три главы.
3: Спасибо большое, Олег Дмитриевич. Наш эфир подошел к концу. Друзья, спасибо вам, что были с нами, слушали, писали свои комментарии. Присоединяйтесь к нам в наших следующих эфирах завтра и послезавтра. А на сегодня мы с вами прощаемся.
1: Хорошего дня.
0: Хорошего дня.
2: До свидания.
4: Вы слушаете радио.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».
6: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
7: Пусть узнают все соседи.
6: На помощь очень легко www.radiopilgrim.ru.

Псалом 2. Зачем метутся все народы и суетятся племена? Ведь славы громкой времена меняются, как в реках воды. Зачем восстали на Творца цари престольные с князьями, желая заковать цепями с небес пришедшего гонца? Когда придет освобождение, тогда Всевышний посмеется, да так, что грешник содрогнется, невольно приходя в смятение. Бог дал нам всем определение. Ты, Сын мой, я родил тебя, любовью вечной возлюбя, тебе

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Исландия. Вулканы и ледники, водопады и гейзеры, полуденное солнце и северное сияние. Земля, где у лошадей самые длинные гривы, где почтовые адреса не менялись уже 1000 лет, где все коренные жители являются родственниками, где историю знают с 9 века, а язык практически не изменялся, и каждый школьник может читать старые тексты в оригинале. Страна, получившая название «Ледяной». Все это об Исландии. Кухня Исландии не отличается большим разнообразием и богатством. Во многом это обусловлено тем, что земля не слишком плодородна и климат неблагоприятен. В пищу идет абсолютно все, создается даже ощущение, что нет такого понятия, как пищевые отходы. Хаукарль – тухлое мясо гренландской полярной акулы. В свежем виде мясо этих акул ядовито, в нем находится огромная концентрация аммиака. Мясо акулы укладывают в специальные контейнеры с гравием, где оно тухнет от 6 до 8 недель. И затем доходит до нужной кондиции, подвяливаясь на свежем воздухе еще 3-4 месяца. В общей сложности процесс занимает около полугода. Сальтфискур – соленая рыба. Перед тем, как готовить такую рыбу, надо дать ей полежать в воде несколько часов. Традиционно такую рыбу просто варят и подают с картофелем и хлебом. Мясо коптят на березовых дровах или с добавлением овечьего сушеного помета. Затем варят и подают в горячем или холодном виде с горошком, картофельным пюре и белым соусом. Исландский ржаной хлеб очень популярен в стране. Он темного цвета и имеет сладкий привкус. Едят его с маслом и рыбой или мясом. Готовое тесто кладут в металлическую форму и оставляют на день там, где вулканы прогревают верхние слои грунта. Такой хлеб еще называют вулканическим. В Исландии едят малого полосатика. Из мяса кита делают стейки, шашлыки или едят его сырым с васаби и соевым соусом. По вкусу что-то среднее между тунцом и говядиной. Слатур означает буквально кровопролитие. Он готовится из внутренностей, крови и жира овец. Иногда кровяной пудинг подается со сладким рисовым пудингом. Довольно странное сочетание. Свадебные традиции такие же древние, как и сама страна. В старину свадьба продолжалась до 7 дней. В Исландии к супружеству относятся очень серьезно. Пары не торопятся вступать в брак. Иногда от помолвки до свадьбы проходит 3-4 года. Перед самой свадьбой пара обязана была 3 раза сообщить о своих намерениях жениться. Обычно это происходило на церковных мероприятиях. В церкви невесты, в церкви жениха, в церкви, где пара собирается обручиться. Сегодня исландская свадьба во многом напоминает традиционные американские и европейские свадьбы. Сама свадьба, как правило, начинается за день до регистрации брака. Гости много пьют и едят, звучат тосты за здоровье молодых, за Деву Марию и почетных гостей. В день свадебной церемонии жених прибывает к церкви в сопровождении шафера и своих родственников. О его прибытии к церкви возвещают церковные колокола. Невеста очень медленно направляется в церковь через всю деревню в сопровождении своих подруг, одетая в свои самые лучшие одежды. В церкви жених и невеста сидят на специальной скамье. В завершении ритуала жених надевает на палец девушки кольцо. Традиционно в конце свадебного дня невесту отводят в спальню и полностью раздевают у брачного ложа, оставляя на ней только головной убор. Жених дарит ей подарок уже на брачном ложе. В прежние времена молодая дожидалась супруга в спальне лишь в одной фате, которую тот должен был с нее снять. Затем, уже лежа в постели, новобрачные получали благословение от священника и должны были выпить вдвоем из свадебных кубков, тем самым скрепляя свой союз. Исландия – христианская страна. Основной конфессией является Евангелистская лютеранская церковь, которая стала официальной в 1540 году. Однако вера исландского населения не является глубокой, она все больше номинальная, поверхностная, потому что так положено. В Рейкьявике существует католическая церковь и церкви других конфессий. Есть много лютеранских церквей, и очень часто в стране социальные службы заменяют духовенство. На этом заканчивается обзорный тур по стране вулканов и северного сияния.
1: слушаете радио «Пилигрим».
2: И в жару, и даже в зной «Пилигрим» всегда с тобой.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей, минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссворк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои,

побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса веры в Божьих посланников. Иоанн Креститель был предтечей, возвещающим приход Христа в мир. Он был послан приготовить путь Сыну Божию. Его мессианская задача была настолько важна, насколько и неподъемна. Без веры в Иоанна народ не может верить и во Христа, которого он представляет идущим после себя. Формула проста. Кто не уверовал в Иоанна, предтечу, тот отверг и его Христа. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Евангелие Матфея, 21 глава, 32 стих, это говорит Христос об Иоанне. Вопрос, или крещение Иоанна было с небес или от человеков, помните, да? В каком-то роде был поворотным для всей духовной элиты Израиля. Отвержение Христа берет начало с непризнания посланного перед Христом Иоанна. Однако даже если признать, что Иоанн с небес, он в любом случае человек, подобный всем остальным. Возникает вопрос, почему вдруг именно этот молодой человек должен стать направляющим вектором для всего общества? В который раз эти вопросы снова и снова упираются в Божий суверенитет. Таково определение свыше. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн, Евангелие Иоанна 1:6. Вопрос даже не в Иоанне, а в его посланничестве и в том, кто стоит за ним. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Евангелие Иоанна 13:20. Эту цепь невозможно расчленить на звенья. Не признавая Иоанна, я отвергаю Бога и Его волю. Фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него, то есть от Иоанна. Евангелие Луки 7:30. Понимаете, вопрос даже не в Иоанне, а в его избрании на роль предтечи. Размышляйте над этим в течение всего дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
3: «Радио Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Наша тема сегодня «Ваше сердце не гостиница». И место Писания, Евангелие от Иоанна 14:17, где Иисус говорит: «Святой Дух с вами пребывает и в вас будет». «В вас» на греческом «enhumen» — это буквально описывает место жительства Святого Духа у нас внутри. Это говорит нам, что когда Дух Святой входит в нас во время рождения свыше, Он приходит навсегда, чтобы остаться. Он не приходит как гость, который пришел и ушел, Он приходит как постоянный житель. Это означает, что наше сердце не гостиница. Наше сердце было сотворено, чтобы быть домом Святого Духа. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Драгоценные истины из греческого языка — новое ежедневное видеоободрение от пастора Рика Реннера. Всего 1.5 минуты в день обогатят и наполнят ваш дух. Сам Бог называет изучение Его Слова полезным. Ежедневное изучение Писания обязательно изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Подпишитесь на ежедневное видеоободрение на сайте igncc.org.

Дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом, но идя земным путем, дорожите.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 11 июня. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. В Слове Божьем сказано о том, чтобы все заботы были возложены на Господа. Обратите внимание, что не только одна, а все заботы. Чудесно знать, что Господь заботится о нас, сочувствует нашим нуждам и желает нам помочь. Но порой бывает так трудно отдать Господу свои собственные проблемы. Конечно, мы говорим: «Господь, отдаю Тебе все мои заботы», но на самом деле так не поступаем. Храним это все в своем уме, продолжаем обдумывать и говорить о них. Возлюбленные, заботы ваши возложите на Него означает освободиться от этого бремени и жить спокойно, веря, что Господь обязательно поможет. Я заметил некоторую закономерность. Чтобы отдать Богу наши заботы, иногда требуется намного больше веры, чем для принятия благословения от Него. Доверяйте Господу. Естественно, есть нужды, о которых мы сами можем позаботиться, потому что они находятся в пределах нашей компетенции и возможностей. Но есть проблемы превыше наших человеческих возможностей и сил, и именно это мы должны возложить на Господа и верить в Его благословение. Будьте благословенны. Амен.
1: Радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 июня. Прислушивайтесь к Богу в мелочах. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Псалом 142, 8 стих. Тот факт, что я научилась прислушиваться к Богу в мелочах, помог мне доверять Ему и слышать Его голос в серьезных вопросах в принятии важных решений. Однажды я, Дэйв и другие члены нашей семьи собирались посмотреть фильм, но нигде не могли найти пульт. Мы не знали, как включить проигрыватель без него, и начали повсюду искать его, но безрезультатно. Я решила помолиться. Я обратилась мысленно к Духу Святому. «Дух Святой, покажи мне, пожалуйста, где находится пульт». В тот же миг я вспомнила, что оставила его в ванной, где мы его и обнаружили. То же самое произошло, когда я искала ключи от машины. Я искала их везде, но все было тщетно. Затем я помолилась и увидела в духе, что ключи лежат на переднем сиденье моей машины. Там я их и нашла. Это два примера действия духовного дара, который назван словом «знание». Смотрите первое послание Коринфянам, 12:8. Бог дал мне слово «знание» в ситуации с потерянным пультом и с ключами от машины. Этот и другие дары доступны всем, кто исполнен Святым Духом. Это сверхъестественные проявления силы, которые даются верующим и помогают нам жить в естественном мире, пользуясь сверхъестественными способностями. Бог любит нас. Он хочет говорить с нами. В приведенных мною случаях Он говорил со мной через озарившую меня мысль и через картинку, которую я увидела в духе. Он хочет говорить с нами, какими бы незначительными ни казались проблемы. Тем более Он будет охотно направлять нас в серьезных вопросах. Божье слово на сегодня. Помните, что Бог так сильно заботится о вас, что хочет направлять вас даже в мелочах. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей, минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской метрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации метрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссволк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, можно ли христианам делать татуировки и пирсинг? Насколько такая форма самовыражения греховна?
1: Достаточно серьезный вопрос, особенно в нашей современной культуре. Дело в том, что мы живем сегодня в век, в котором самовыражение становится идолом, то есть становится главной целью, вокруг которого строится вся жизнь. Но мы совершенно иную картину видим в Священном Писании. Священное Писание говорит о том, что нашей главной целью является поклонение Богу, достижение Его целей в том, что происходит вокруг нас. Божья воля, которая благая, угодная и совершенная, она становится объектом главного нашего желания, то есть познание этой воли, покорность воли, подчинение ей в конкретных ситуациях жизни, это представлено в Писании главной ценностью. Конечно, современный дух или дух современного общества, в котором мы живем, представляет что-то противоположное. Он говорит о том, что «а я хочу, а мне нравится, а вот это я считаю красивым» и так далее. То есть самая первая проблема здесь – это в точке, в которой находятся наши желания. Желания, они приобретают большую значимость, чем покорность Христу. И это, на мой взгляд, самая большая проблема. Потому что мы ясно читаем, когда человек приходит к Богу, вот это все радикально меняется. В действительности, послание к Ефесянам во 2 главе написано о том, что духовная мертвость, она как раз и характеризуется тем, что человек раб своих собственных похотей и желаний. Вот. А человек, который приходит ко Христу, он умирает для своих желаний, для того, чтобы, ради того, чтобы жить для Христа. И вот когда мы говорим о том, что человек живет для Христа, то тогда есть несколько мест Писания, которые направляют эту жизнь. Но прежде всего, конечно же, мы, живя для Христа, мы хотим делать то, что угодно Ему, то, что Он считает ценным и важным. Вот. И, конечно, прежде всего, Он говорит о важности спасения душ. Он говорит о важности уподобления характеру Христа. Он говорит о важности того, чтобы мы жили Христом, чтобы мы наполнялись Его чувствами, Его мышлением, Его желаниями. То есть вот это становится или должно быть такой захватывающей волной, рекой, которая движет христианина. Вот. И если бы христиане жили этим, то тогда бы вот подобные вопросы типа татуировки, пирсинги и прочее, они не возникали бы или не возникали бы в таком свете, как они возникают сегодня. Вместо этого христиане сегодня занимаются другой проблематикой. Они задают вопрос, как близко можно подойти ко греху и все-таки не согрешить? К сожалению, это неправильная постановка вопроса. Правильная постановка вопроса, как можно подойти как можно ближе ко Христу, как можно жить им, как можно достигать Его целей во всех обстоятельствах своей жизни, включая внешний вид, включая то, какой месседж мы посылаем людям, через то, как мы выглядим. Если бы христиане задавали эти вопросы себе, стремясь жить Иисусом Христом, то тогда они избежали бы многих-многих ситуаций, в которых они попадают в замешательство. Я приведу только одно место, которое мы находим в послании к Титу, которое помогает нам немножко сориентироваться в этой теме. Послание к Титу мы читаем, 2 глава, 1 стиха. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». То есть есть здравое учение, то есть Евангелие. И дальше он говорит, есть выводы из этого учения, которые непосредственно исходят, они связаны вот с тем, что, о чем мы только что говорили. Дальше сказано, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и в терпении. Чтобы старицы также одевались прилично святым. Точнее, перевод здесь, чтобы выглядели так прилично святые. Там не только одежда, там вообще внешний вид. Не были клеветницы, не пропищались пьянству, учили добру. чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юноши также увещевают быть целомудренными, показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худое. Вот если взять совокупность всего того, о чем здесь сказано, то здесь приводится достаточно много ясных указаний, регулирующих нашу жизнь и наш внешний вид. Ну, во-первых, здесь сказано о том, что есть такой вид, который приличен святым. Очень правильное высказывание, которое оно кросс-культурное и кросс-временное, то есть оно проходит через все века. В любой период времени есть понятие, что более прилично, а что менее прилично. Есть понятие, вот верующие – это люди, которые вот имеют вот какие-то определенные особенности, вот этого избегают. Так вот, когда мы говорим о татуировках и разного рода ярких, грубом пирсинге, то мы имеем дело с явлением, которое всегда, на протяжении длительного времени, было ассоциировано с определенными группировками. Например, в Советском Союзе татуировки – это признак тюремного мира. То есть преступный мир, они там самовыражались вот таким образом. И это была определенная субкультура, которая была очень распространена. Потом постепенно вот эту субкультуру стали распространять на мейнстрим, на общую культуру. И многие стали популяризовать ее, подчеркивать, что that's okay, это нормально, это хорошо. И постепенно это стало перетекать. Но все равно даже сегодня, и даже в западном обществе, когда татуировок очень-очень много самых разных, даже в западном обществе сегодня это все равно маргинальное явление. Это все равно явление, которое ассоциируется с более экстремальными формами самовыражения. Если мы посмотрим на то, что Писание говорит «прилично святым», то, конечно же, татуировка и слово «прилично святым» даже в наше современное общество, в нашем современном обществе, они не сходятся, эти два явления. Вот. Более того, он здесь говорит еще одну очень важную вещь, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. То есть даже если ваш внешний вид в какой-то форме вызовет какое-то одно нарицание от чего, от кого-то, даже ради этого уже стоит избегать подобных явлений. Помоги Господь вам в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Филигрин».
1: Читаем вместе.
2: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово второе. Видишь, как эти наставления во всем спасительны, а те представления совершенно непотребны. Какая же польза в посте, скажи мне, когда телом ты постишься, а глазами любодействуешь? Ведь любодеяние состоит не только в соитии или совокуплении телесном, но и в бесстыдном взгляде. Какая же польза, когда ты бываешь и здесь, и там? Я учу, а тот развращает. Я прилагаю лекарство к болезни, а тот усиливает причину болезни. Я погашаю пламя природы, а тот разжигает пламя похоти. Какая же польза, скажи мне? Когда один строит, а другой разрушает, то что они получают для себя, кроме утомления? Итак, будем проводить время не здесь и там, но только здесь, чтобы здесь проводить его с пользой, не попусту, не напрасно и не в осуждение. Когда один строит, а другой разрушает, то что они получат для себя, кроме утомления? Если бы даже и много было созидающих, а один разоряющий, и тогда легкость разрушения восторжествовала бы над множеством созидающих. Поистине, великий стыд, что и юноши, и старцы спешат к таким занятиям. И пусть бы зло ограничилось только стыдом, хотя и это для человека благородного нелегко, напротив, для благоразумного весьма важная потеря, и позор, и стыд. Но не в стыде только наказание –

Дай вам закон Божий, которым уже нельзя пренебрегать. Что же говорит закон Божий? Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 27-28. Видел ты совершенного прелюбодея? Видел вполне учиненный грех? И что еще хуже прелюбодея, увлеченного в любодеянии не на человеческом, но на божественном судилище, где наказания нескончаемы? Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Спаситель исторгает не болезнь только, но и корень болезни. Корень любодеяния — бесстыдная похоть, потому он наказывает не только за любодеяние, но и за похоть, матерь любодеяния. Так поступают и врачи. Они вооружаются не только против болезней, но и против самых причин их. И если увидят, что больны глаза, останавливают течение худых мокрот сверху из висков. Так делает и Христос. Любодеяние есть тяжкая глазная болезнь. Болезнь глаз не только телесных, но еще более душевных. Поэтому он там и остановил ток бесстыдства страхом закона. Поэтому и определил наказание не только за любодеяние, но и за похоть. Уже прелюбодействовал с нею в сердце своем, а когда растлено сердце, то что пользы в остальном теле? Когда в растениях и деревьях увидим мы сердцевину изъеденной, мы уже ни во что ставим остальную часть. Так и в человеке. Когда сердце погибло, тщетно уже здоровье остального тела. Возница пал, погиб, не зринут, так напрасно уже бегут кони. Труден закон и имеет в себе много тяжкого. Зато великий дает и венец. Таковы именно дела трудные, что они доставляют великие награды. Но ты обращай внимание не на труд, а размышляй о воздаянии. Так бывает и в житейских делах. Если будешь иметь в виду трудность подвигов, дело покажется тяжелым и невыносимым. А если будешь смотреть на награду, оно будет легко и удобоносимо. Так и кормчий, если бы смотрел только на волны, никогда бы не вывел ладьи из пристани. Но, смотря на прибыток, а не на волны, он отваживается пускаться в неизмеримое море. Так и воин, если будет смотреть на раны и поражения, никогда не наденет брони. Если же будет смотреть не на раны, а на трофеи и победы, то устремится на сражение, как на лук. Таким образом, и тяжкое по природе становится легким, когда мы не о трудах только размышляем, но и смотрим на награды за них. Хочешь ли знать, как трудное по природе становится легким? Послушай Павла, который говорит: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Слова эти загадочны. Если страдание, то как легкое? Если легкое, то как страдание? Одно с другим несовместно. Но Павел разрешил загадку, показав легкость печали следующими словами. Какими? Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Предложил венец и сделал подвиг легким. Показал награду и облегчил труды. Так и ты, когда увидишь жену, красивую лицом,

0: и светлой одежде. Когда увидишь, что похоть подстрекает тебя, и что душа твоя ищет этого зрелища, воззри на уготованный тебе на небе венец и пройдешь мимо такого зрелища. Ты увидел подобную тебе рабыню? Помысли о владыке и, несомненно, прекратишь недуг. Если и дети, идя за учителем, не резвятся, не смотрят по сторонам, не пугаются, тем более ты не испытаешь ничего такого, видя при себе мысленно Христа. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. С удовольствием и очень часто повторяю я слова этого закона. О, если бы мог я и целый день говорить об этом вам, или лучше не вам, но виновным в грехах, а, впрочем, и вам, потому что и вы будете более безопасны, и находящиеся в болезни скорее выздоровеют. Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
1: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

0: Яков Левин. Сеется семя.
1: Бог. Известный французский ученый Пастер сказал: «Потомки в один прекрасный день от души посмеются над глупостью современных нам ученых-материалистов. Чем больше я изучаю природу, тем более изумляюсь неподражаемым делам Создателя».
0: Наша коллега.

0: На всю. Пусть узнают, все соседи есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают. Все соседи.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: только на Всевышнего, и не поколеблется от врагов вовек, ведь защита Господа никому не лишняя. Ей благословляется Божий человек. А вот злое семя, смерть другим несущее, не спасет ни стремя, ни броня, ни конь. И во время гнева Бога вездесущего будет в печи огненной пожирать огонь. Замыслы коварных понесут потери. Бог стрелою острою накажет вранье. Воззвею, песнею прославим мы могущество Твое.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим». Радио «Пилигрим». Мы круглосуточно с вами.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга в ночь на 30 мая и причинили почти в 350 тысяч рублей, минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всем, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. В США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40%

70% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях, снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает Crosswalk. Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: 찬송이. 할렐루야.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Читаем вместе.
1: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
3: Доктор Прайс проповедовал с платформы, которая была украшена полосами белой и красной ткани. Он был мужчиной средних лет, с песочного цвета волосами, в пенсне, которое блестело от верхнего освещения. Он закончил свою проповедь и призвал нуждающихся в исцелении пройти вперед для молитвы. Сотни желающих двинулись со своих мест в проходы. Я посмотрел на часы, было 9 часов вечера. Но мысль о том, что моя церковь находится на коленях перед Богом, задержала меня. Медленно длинные очереди людей продвигались вперед. 10 часов. Половина 11. 11. Распорядители мест старались закрыть собрание. «Доктор Прайс будет здесь завтра вечером, сестра. Доктор Прайс будет рад помолиться с вами завтра вечером, брат». Доктор Прайс собирал свои вещи, Библию и бутылочки с маслом, которыми он помазывал больных. «Сэр!» — крикнул я. Он повернулся в мою сторону и прижмурился от яркого света. Я быстро пробежал мимо распорядителя мест. «Доктор Прайс, меня зовут Демос Шакириан. Моя сестра попала в автомобильную аварию, и врачи вдовные госпитали имеют весьма малую надежду на ее выздоровление. Мы бы очень желали, если бы вы смогли посетить ее». Все это я высказал в одно дыхание. Доктор Прайс закрыл свои глаза, и я заметил усталость на его лице. Он продолжал неподвижно стоять некоторое время. Затем внезапно открыл свои глаза и сказал: «Я приду». Я поторопился выйти раньше его, пробираясь через редеющие толпы, волнуясь всякий раз, когда кто-нибудь останавливал его. Доктор Прайс заметил мое беспокойство. «Не беспокойтесь, молодой человек», — сказал он. «Ваша сестра исцелится сегодня вечером». Я посмотрел на него. Как он мог сделать такое вежливо смелое заявление? Конечно, я подумал, он не видел рентгеновского снимка и поэтому не имел представления, в каком серьезном положении находится моя сестра. Мое маловерие, очевидно, выражалось на моем лице, потому что, когда я завел машину, он сказал мне: «Я хочу сказать тебе, молодой человек, почему я так уверен в исцелении твоей сестры». Годы тому назад, продолжал он, в 1924 году, скоро после одного случая в собрании мисс Макферсон, он приехал в один небольшой городок в Канаде, Париж, Онтарио. Проезжая через город, он почувствовал сильное побуждение повернуть налево. Таким образом, доктор Прайс был приведен к небольшой методистской церкви. Здесь ему, казалось, следовало остановиться. Без всякого осознания, почему он это делал, доктор Прайс нажал кнопку звонка у двери дома, где жил пастор церкви, и представился ему. Он сказал, что он благовестник Евангелия и что хотел бы провести ряд собраний в его церкви. К великому удивлению доктора Прайса, пастор сказал, что это возможно. Среди посещавших эти собрания доктор Прайс обратил особое внимание на весьма хромую молодую женщину, которую ее муж приносил каждое собрание и клал на подушку на передней скамейке. Познакомившись с ними, доктор Прайс узнал, что их звали Луис и Ева Джонстон, и что они были из Лаурел, Онтарио. Ева Джонстон была прикована к постели и в постоянных болях провела более 10 лет по причине ревматической горячки. Доктор Прайс смотрел на эти высохшие, искривленные ноги, правая нога в ужасной форме, подогнутая под левую. Они обращались к 20 различным врачам в Торонто, пробовали разные электрические лечения, лечение рентгеном, горячими массажами, хирургией, а уродование увеличивалось с каждым годом. Во время проповеди доктор Прайс получил уверенность, что Ева Джонстон будет в этот вечер исцелена. Он имел эту уверенность, потому что всякий раз, когда он смотрел на нее, он чувствовал физическую теплоту, окружающую его, подобно теплому одеялу, падающему на его плечи. Дрожь побежала по моему телу, когда я припомнил мой подобный опыт, когда моя сестра Флоренс разбила себе локоть. Я с трудом мог смотреть вперед и управлять автомобилем. Доктор Прайс объяснил мне сенсацию веса и теплоты как Божье присутствие. Он сказал собранию, что они увидят особое чудо. Спустившись с платформы вниз, он возложил свои руки на голову женщины и начал молиться. На глазах всего собрания спина женщины выпрямилась, кривые ноги выровнялись и, видимо, выросли, несмотря на то, что она не ходила уже 10 лет. Ева Джонстон поднялась на свои ноги и начала ходить, почти подпрыгивать по всей длине прохода. Доктор Прайс все время поддерживал связь с Джонстонами. Ее исцеление было постоянным.

А чтобы увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро на Радио Пилигрим, дорогие друзья, приветствуем вас. И сегодня у нас в студии Олег Дмитриевич Шербан со своим сыном Алексеем Шербаном. Здравствуйте, друзья.
3: Доброе утро, мы очень рады вас видеть.
4: Здравствуйте. Сегодня.
3: Думаю, сегодня очень будет интересная дискуссия, и тем более, что вопрос очень сложный, но я думаю, что у нас все получится.
2: И еще моя сведущая Вероника Крестьянникова.
5: Доброго утра, дорогие друзья.
2: Ну, я Аля Ануфриева. Ну, Олег Дмитриевич, так что же

0: Тему мы сегодня взяли.
1: На самом деле тема очень дискутируемая, интересная. Вот. Мы ничего не боимся, потому что мы радио Пилигрим. Вот. Тема касается избрания, причины избрания. Тема, которую многие боятся поднимать, потому что немножко страшно осознавать, что Бог кого-то избирает ко спасению. А кто-то считает, что кого-то не избирает. Кажется, что вот этот текст как раз этому учит. Наша задача разобраться, чему же учит этот текст и вообще Библия. Потому что если человека Бог избирает одного ко спасению, а другого к погибели, то зачем тогда мучиться, пыркаться, сопротивляться?
0: Пытаться жить праведную жизнь, если все уже
1: предопределено. Если ты все равно погибнешь, и Бог тебя избрал. Вот. А если все не так однозначно, то тогда имеет смысл бороться и так далее. Вот. И мы сегодня развеем некоторые мифы, которые у нас есть. И я более того скажу, заблуждением подвергнуты не только простые люди, которые не так часто и глубоко изучают Библию, но даже те, которые изучают Библию очень серьезно. Многое зависит от предубеждений. И сегодня мы выясним, как нужно читать Библию для того, чтобы мои предубеждения, они были контролируемы Библией, текстом библейским, а не влияли на понимание текста. Хотя это возвратно-поступательный момент, потому что и мои убеждения влияют на понимание текста, но понимание текста или то, чему учит текст, должно влиять на мои убеждения. Извините, я не запутанно говорю.
0: Да, вроде нет. Но я правильно понимаю, что еретическое ответвление христианства, оно возникло как раз из-за неправильного понимания текста, который мы сегодня будем разбирать.
1: Какое именно?
0: Как же оно называется? Где вот как раз-таки позиция, которую вы только что сказали? Ну, я не помню, я просто плохо разбираюсь в этих теологических моментах. Я знаю, что есть такое учение.
1: Я бы остерегался говорить еретическое направление христианства, потому что мы говорим о кальвинизме и арминианстве. Мы не считаем кальвинистов еретиками, как и арминиан. Не считаем еретиками. Ну, скажу так, что конфессии, которую мы сегодня представляем, в основе своей, это армянский взгляд на вопрос избрания и спасения. Вот. Но также есть и кальвинистский взгляд. Мы братьев наших уважаем, любим, вот, и мы не называем их еретиками, вот, но мы говорим, что все-таки более библейский взгляд, он другой.
0: Ну, то есть у них есть представление о том, что кто-то предизбран, а кто-то не избран. И человек, который не избран, он не может войти в предизбрание.
1: Дело в том, что есть более жесткие позиции, есть более мягкие. Вот более жесткая позиция, ее занимал Жан Кальвин, почему и название произошло, кальвинизм. Вот. Более мягкие позиции уже занимали другие люди. Вот. И эти позиции называют, например, компатибилизм или конгруизм, еще по-научному. Вот. Но суть заключается в том, что Бог так мягко действует в жизни человека. Человеку кажется, что он совершает свой собственный выбор, но его выбор ограничен, и он все равно выполняет волю Божью, то, что Бог задумал. Ну, это не знаю. Представьте себе, что родители помещают ребенка в садик, в детский сад, и ребенок уже ограничен рамками детского сада, забором, группой, вот. И ему говорят, делай все, что хочешь, ты абсолютно свободен. Но мы понимаем, да, что он не уползет дальше забора и так далее. Вот, поэтому есть разные взгляды. Есть более мягкие взгляды, есть более жесткие взгляды. И мы сегодня посмотрим, я даже задам вам вопрос. Какой взгляд здесь, как нам кажется, поддерживается? Жесткий или мягкий?
2: Я правильно понимаю, что из этой темы проистекает тема разрешение Богом злобы и греха на земле. То есть, условно, если мы предполагаем, что есть люди, которые изначально Богом выбраны к погибели, то тогда из этой теории следует дальше, что Бог вот так вот устроил землю, что на ней люди умирают, грабят друг друга и так далее.
1: Ну, в таком рассуждении некоторые приходят к выводу, что Бог является... Страшные слова сейчас скажу. Некоторые думают, что Бог является автором зла. Некоторые приходят к выводу, что даже автором греха. Но если вот следовать такой логике, то можно сказать, подождите, если Бог совершенный такой мир создал, поместил в этом совершенном мире в Эдеме Адама и Еву, откуда же взялся сатана?
0: Вот это вопрос, который очень часто неверующие
1: задают. И почему он искушает Бога, искушает Адама и Еву, совершенных людей? Зачем Бог это допустил, если Бог всемогущая личность, и Он всем все контролирует?
2: Мне кажется, это такое страшное заблуждение, оно с чем-то пересекается, оно пересекается с, мне кажется, идеей двух сторон одной медали Бога, которая есть в «Мастере и Маргарите», это очень популярное произведение. Я знаю многих-многих людей, которые знакомы с Богом по «Мастеру и Маргарите».
1: К сожалению, люди не читают Библию, а читают художественные произведения Толстого, в данном случае Булгакова, и пытаются на основании их произведений составить представление о Боге, вместо того, чтобы взять и почитать Библию. Да? Интересно, я недавно изучал, по-моему, даже эфир был в прошлый раз, 27 глава Евангелия от Матфея, где Понтий Пилат задает вопрос Иисусу: «Ты ли Христос?» И интересно, что он сразу получает четкий, ясный ответ: «Ты сказал». То есть это означает «да». В предыдущих текстах он тоже с такой же фразой использует. «Ты сказал», и это было, означало слово «да». Вот. Если человек хочет узнать, кем является Христос, и что Бог из себя представляет, он должен обратиться к Библии, и Библия ответит на этот вопрос. Библия не будет умалчивать, завуалированно говорить. Но другие вопросы, которые задают Пилат и задают другие люди, там, книжники, фарисеи, обвиняя его, он на них не отвечает, потому что ключевым вопросом является, кем является Христос. Он является Богом для нас. И если мы хотим узнать Бога, нам нужно читать не Достоевского, кстати, весь Запад упивается Достоевским. У меня один знакомый верующий, сейчас уже епископ, написал докторскую диссертацию «Богословие Достоевского». То он рассмотрел все произведения Достоевского, и через них все упоминания о Боге и его представление о Боге, и вывел представление, которое имел Достоевский о Боге. Можно, кстати, то же самое сделать о Пушкине. С Пушкиным интересно. Да? Такое исследование было бы очень полезно. Что думал Пушкин, как идея Бога просматривается в его произведениях.
2: Ну, у Пушкина очень яркий переход, по-моему, был от хуления Бога к покаянию, к его исповеданию предсмертному. То есть там разрез во времени нужно
1: да,
2: это брать.
1: Конечно. Но на самом деле в жизни человека происходит со временем изменение мировоззрения. И мы знаем даже таких выдающихся людей, богословов, Карл Барт, например, который был неоортодоксом, и это прежний Карл Барт, первый, или образование, которое он получил в либеральной немецкой теологической школе, оно приближено к, я бы сказал так, если очень жестко говорить, к атеизму, потому что он не верил в божественность Иисуса Христа, ранний Карл Барт, но со временем, чем больше он углублялся в своих богословских исследованиях, тем больше он приходил к идее триединства Бога и так далее. И мы наблюдаем не только у него, у отцов церкви такие представления, изменения. Также и у Мартина Лютера, да, со временем были изменения. Хотя я лично читал переписку Эразма Роттердамского и Мартина Лютера. И меня Мартин Лютер очень сильно огорчил. Но это тема для следующей передачи.
0: У нас будет передача на эту тему, потому что вы очень заинтриговали.
1: Если надо, то будет. Я не знаю, мне кажется, кроме 95 тезисов или 5 соло Мартина Лютера, больше мы о нем ничего не знаем. Вы знаете соло Мартина Лютера?
2: Слышала, но я не понимаю.
0: Мы не углублялись в этот вопрос.
1: Соло скриптура, например, только писание. Соло фиде, только вера.
2: Да.
1: Соло экклесия, только церковь.
0: Ну, это слышали, конечно.
1: Соло грация.
0: А что, его история и какие-то еще труды, у него нет ничего?
1: У него очень много трудов. Это очень плодовитый автор. Он перевел Библию на немецкий язык, чтобы вы понимали.
0: Тогда почему вы говорите, что о нем ничего не известно, кроме...
1: Нет, я имею в виду, что современное христианство очень мало интересуется такими людьми, как Мартин Лютер. Вот я спросил у вас, у молодежи. Вы читали хоть один труд Мартина Лютера? Даже соло. Вы не знаете, о чем
0: я говорю. Я даже не знаю, при каких обстоятельствах я бы прочитала бы это. Только вот обучаясь какой-нибудь...
1: Какие 95 тезисов и почему он их прибил?
2: Но сейчас, да, честно говоря, просто лично я с опаской отношусь к тому, что читать, потому что, опять же, не понимаешь, на что попадешь. Я очень падка на авторитетность, так скажем, и поэтому...
1: В этом есть опасность и благословение. Благословение в том, что мы стараемся читать авторов проверенных, это действительно рекомендованных, и это хорошо. Опасность в том, чтобы мы отбросили критическое мышление. Потому что даже хорошего автора нужно читать, используя критическое мышление, задаваясь вопросами, и иногда даже говоря, а он ведь может заблуждаться, он человек. Понимаете? Поэтому к любому авторитетному человеку тоже нужно относиться очень аккуратно к его высказываниям, помня, что он может ошибаться, может заблуждаться. Поэтому не удивляйтесь.
0: То есть вы не считаете, что подобная литература, она только для тех, кто изучает богословие?
1: Нет, конечно,
0: в университетах?
1: Нет, конечно. Нам нужно расширять свой кругозор. Особенно я бы вообще рекомендовал молодым людям, современным христианам, читать исторические книги. Я имею в виду не художественную литературу, хотя ее тоже можно читать. Например, труды Иосифа Флавия были бы полезны нам. Вот. И кто знает, кто такой Иосиф Флавий сегодня?
3: Это
1: да?
3: Все можно читать.
2: Это...
3: Абсолютно.
2: Я знаю.
1: Ну, кто?
2: Замечательный историк, один из тех, на кого ссылались потом все очень сильно.
1: Прекрасно.
2: Третий век, по-моему.
1: Да. А кем он был?
2: Он был рабом, которого в итоге приблизила к себе какая-то римская семья какой-то то ли правящей династии, то ли просто какого-то аристократического рода. Потом кто-то там умер, он взял себе фамилию Флавий, которую имели вот эта семья, которой он, по-моему, прислуживал. Правильно?
1: Иосиф Флавий был иудеем. Он был предателем.
2: Как так? Когда?
1: Вот так. И это происходило тогда, примерно 70-й год нашей эры, когда Тит брал Иерусалим. Завоевал Иерусалим, разрушил храм. И Иосиф Флавий принял римскую сторону, ну, можно так сказать, римское гражданство. Он стал другом, другом Тита. И он написал историю иудейскую, много разных, «Иудейская война» там и так далее. Много разных книг написал, описывающих. И, кстати, эти труды, они подчеркивают, что Христос был и реальной исторической личностью. Вот он описывает, как брали Иерусалим, как как крепость Массада была взята, как она пала. Это очень, очень страшное событие, но очень интересное, как люди обороняли ее, потом сами себя и убили, для того, чтобы не стать рабами Рима как раз. Вот. И так далее. Ну, это очень интересно. На самом деле, я рекомендовал бы читать исторические книги о героях веры. Героях веры не библейских, а героях веры христианах, которые умирали за Христа, которые исповедовали Христа. Как Римская империя стала христианской вообще? Как христианство дошло до наших лет? Какие решения принимались на соборах? И как эти решения даже иногда противоречили друг другу? Вы знаете, да, что были соборы, на которых утверждалось поклонение иконам, а были соборы, которые запрещали поклонение иконам? Иконоборческие соборы. Как, например, арабская мысль, мусульмане влияли на богословие христиан и богословие христиан оттачивали. И современные уже, 20 век, там, как либеральное богословие повлияло на то, чтобы развилась наука библеистика, чтобы мы относились критически к исследованию библейских текстов и так далее. Это очень большой пласт и очень интересно вообще, как христианство пришло к нам, во что верили наши предки. И так далее. И, конечно, у них были свои и предубеждения, и заблуждения, но были какие-то вещи, которые выкристаллизовали истину, в которую мы сегодня верим, например, триединство Бога, доктрина, вот, или Никео Цареградский символ веры, помните?
0: Если вот человек послушает наш сегодняшний эфир и захочет это все изучить, ему, наверное, будет сложно разобраться в этой горе литературы с разных веков, с разных эпох, написанных на разных...
1: Безусловно.
0: Вот вы что бы могли посоветовать вот человеку, который захочет изучать сам?
1: Я хотел бы, кстати, сделать рекламу. У нас есть христианский университет Кубанский, Евангельский христианский университет, и его библиотека открыта для всех христиан. Приходите, читайте литературу. Кое-какие редкие экземпляры можно почитать в читальном зале, а что-то можно взять по абонементу домой и почитать. И вы, библиотекарь наш, она очень грамотный специалист, она вам может подсказать, какую литературу почитать, что вас интересует, какая тема. Вот, и очень много по тематике история христианства. У нас в университете замечательный человек преподает, Алла Семеновна Баби. Она кандидат доктора богословия. Она сейчас пишет степень, пишет докторскую диссертацию свою. Вот. И она преподает очень интересные лекции. Они есть в интернете. Вот. И можно и с ней познакомиться поближе. У нас даже факультет был исторический такой. И, кстати, некоторые студенты наши выступают здесь иногда из этого исторического факультета у вас на радио. Вот. И на самом деле это очень интересно. Поэтому что-то одно сейчас порекомендовать я на скорую руку скажу. Чтобы далеко не ходить, ну, не к самым основам, а хотя бы немножко разобраться, как христианство развивалось у нас в России. Я рекомендую две книги прочитать. Одна называется «В котле России». Ее написал Иван Степанович Проханов. Он основатель евангельских христиан, движения «Евангельские христиане». Вот, это как раз во времена до революции, во время революции. И второе – «Записки верующего» Владимира Марцинковского. Это вообще очень выдающиеся личности, обе потрясающие. Вот. Две книги рекомендую хотя бы прочитать, хотя бы заинтересоваться вообще, как христианство в России, в современной России развивалось. И будет понятно, я вам рекомендую. Они небольшие книги. Там одна, может быть, 300-400 страниц, вторая там примерно такая же. Вот. Почитайте, это будет полезно, интересно, и мы можем многое для себя почерпнуть. Кстати, Майкопская баптистская церковь, ну, надо без названия, просто на улице Титова, они лет 15 назад издали к столетию своей церкви книгу о своей истории. Тоже интересно почитать. Они затрагивают вообще, как Майкопская церковь организовалась, как они пережили оккупацию во времена фашизма и так далее. Тоже будет интересно. Полезно хотя бы знать. И еще у нас есть в наших архивах Краснодарского края очень много документов, если захотите задаться целью, о христианах, которые здесь жили. Как, например, христианство пришло в Краснодар? Кто-то знает?
0: С казаками?
1: Вообще-то было бы интересно узнать. Я имею в виду, как евангельские христиане здесь появились. Ну, понятно, что с казаками пришло православие. Да, а вот как евангельские христиане появились, как эта ветвь, это было бы интересно.
0: Хорошо, я предлагаю нам сделать небольшую паузу на новости, и затем мы приступим к теме нашего эфира.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии Олег Дмитриевич Шербан, его сын Алексей, Вероника Крестьянникова и я, Аля Ануфриева. И давайте мы перейдем к теме.
1: Хорошо. Я предлагаю прочитать нам 9 главу послания к римлянам. Хочу заранее сказать, что 9 глава, 10 и 11 образуют собой законченную мысль автора. Мы называем ее обычно сегмент. Вот. Но мы прочитаем сегодня только часть этой мысли. 9 глава послания к римлянам. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы быть сам отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от семени, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала, и в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей: «Больше будет в порабощении у меньшего». Так и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кто кого хочет милует, а кого хочет ожесточает. Ты скажешь мне: «За что же обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же самой смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, которые приготовил к погибели, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников, как у Осии говорится: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает, и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия: «Если Господь Саваоф не оставил бы нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано: «Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». У вас возникли, наверное, вопросы, когда вы читали, или нет?
2: Ну, такая интересная глава наталкивает на многие мысли для размышления, для рассуждения. Я вспомнила, как меня в первые годы, когда я вот только-только крестилась, я очень сильно избегала читать эту главу, потому что я не понимала, что здесь говорится, я не понимала, а как же так, неужели Бог кого-то предполагает к погибели вообще, создает на погибель. Поэтому я это очень сильно пролистывала.
1: Да. Вот как раз на основании вот этого места многие люди делают вывод, что одних Бог сотворил для спасения, а для других — к погибели. Что вы думаете, Алексей Олегович? Не страшно?
3: Ну, для начала нужно поверить в это все. То есть потом уже делать какие-то рассуждения. А сразу скажу, дорогие друзья, что я не отношусь к этой вере. Вообще никакой вере не отношусь. Да, вот так вот.
1: Ты неверующий? Алексей, да, находится в поиске.
3: Я неверующий. Вот можно, ну, тут папа надеется на то, что я в поиске. Вот, и глубоко в это убежден. Но, к сожалению или к счастью, я не могу просто вот логически это все понять, даже несмотря на то, что вот у нас множество братьев, сестер там вот из церкви, да, которые верят. И со стороны как будто бы кажется, вот, ну как так вот? Ну, все же верят практически, ну большинство верит, да?
2: Но это у тебя в твоем окружении, да?
3: Из окружения, да, большинство верит. То есть глупо в это самому не верить.
2: Но мы этого просто... не говорили, это ты сейчас говоришь.
3: И просто я чисто вот, как даже вот несмотря на то, что я бы хотел, я все равно не могу это понять и не могу это принять. То есть мне вот как-то немножечко чуждо это все.
2: Ну, значит, ты немножко понимаешь Бога, раз ты признаешь, что ты его не понимаешь.
3: Тоже такая обратная психология.
2: Ну, на твой взгляд. Вот, вот касательно именно этой главы, касательно того, что Бог может... Тут как бы написано, что Исава возненавидел, Иакова возлюбил. На твой взгляд, вот если ты слышал о Боге, ты знаешь, какими прилагательными его обычно характеризуют.
3: Совершенно верно. Я считаю, что нет. Нет, все-таки нет такого, что одних Бог создал для... как бы спасения, а других для как бы смерти нет, абсолютно.
0: То есть, по твоему мнению, если бы Бог все-таки существовал, он бы так не сделал?
3: Ну, в любом случае, это же выбор человека.
1: То есть ты веришь в выбор?
3: Ну, я верю в выбор, но если вот взять меня, да, и переместить вот на то время, то это получается выбор без выбора, да? Если это действительно правда вот для меня, да? Если действительно Бог есть, то получается у меня выбор без выбора. То есть,
2: что ты подразумеваешь?
1: Что это значит?
3: Ну, если я не выбираю Бога, значит, я попаду в ад. Ну, а да. В ад никто не хочет? Или конечно. Есть люди, которые хотят в ад?
1: Нет, конечно.
2: Ну, то есть, вот это то есть концепция благословения проклятия предложил я тебе выбирать. Ты такой, ну,
3: да,
2: разумеется...
3: То есть под видом проклятия, видите, люди же, они думают, что, ну, проклятие, но зато здесь я как бы проживу хорошую жизнь. Это же как бывает, что неверующие люди, они часто там, допустим, ставят приоритетом каким-то деньги, да, что это может быть слава, еще что-то. И, соответственно, вера, религия уходит на далеко не второй, не третий план. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, вот он получает все блага здесь, в этом мире, но потом в итоге, как бы...
2: А дальше будь что будет, там будет пустота, что... покой, да. Вот эта тема, да?
3: Да, да, и поэтому неверующие люди и как бы считают, что, ну, как бы, нет же ничего. Надо жить здесь и сейчас, поэтому люди, вот, кстати, еще такая психологическая мысль, поэтому люди и чаще всего неверующие, они такие быдловатые, они очень...
2: Ой, я с тобой не согласна.
0: Подожди.
3: Я объясню. Быдловатые, я имею в виду, что они очень часто самоуверенные, не просто уверенные люди, а самоуверенные, то есть чаще там всякие подколы вот эти вот, это все, знаете почему? Потому что действительно, люди, они не думают о том, что есть что-то после смерти. Они думают, что здесь, сейчас надо. Можно попробовать алкоголь, можно покурить сигарету, можно еще что-то сделать, потому что дальше этого не будет. Жизнь одна.
1: Угу. Вот. Бери от жизни все.
3: Да, я так тоже считаю, но я не хочу брать от жизни все, иначе я умру, как бы, и не доживу до смерти. И не доживу, да, поэтому я как бы в этом плане осторожен. Вот, поэтому вот такая у меня мысль.
1: Ясно. Ну, наш вопрос...
3: Я надеюсь, я ответил на вопрос.
1: Ну, частично. Наш вопрос касался выбора. Да, ты сказал, что ты веришь, что человек может, имеет право выбирать. Обратите внимание, что здесь написано, как написано, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Почему эта фраза является ответом на вопрос, и как мы должны ее понимать? Если неправда у Бога, то есть Бог как будто бы невозможно противостоять его воле. Если Бог определил человека в ад, я вспоминаю старую такую... юношескую историю, когда, ну, мы так шутили в детстве, в юности, везут человека в морг, а он еще живой. И он говорит, доктор, может быть, все-таки операция? Он говорит, нет, доктор сказал в морг, и не занимайтесь самолечением. То есть такое ощущение, что мир предопределен, люди предопределены, и ты что ни делай, никакая таблетка, никакая операция не поможет. Смотрите, здесь ответ. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помиловать, а кого жалеть, пожалеть. Вот как вы эту фразу переведете? Что она значит? Ибо. Ибо это основание. Это является основание для высказывания Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел.
2: Ну, то есть тот, кто говорит «помилуй меня», тот получает от Бога милость. И кто говорит «Господи, пожалей меня», тот... Ну...
1: Разве так нужно понимать этот текст, Аля? А ты как думаешь? 15 стих.
3: Так это не одно и то же.
1: Это... Ибо это основание для того, чтобы интерпретировать «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел».
0: Я пока никак это не понимаю, потому что это сложный текст, его сложно с нахрапу вот так взять.
1: Понять. Ну хорошо, давайте я попробую.
0: Мы, кстати, обсуждали его как-то на одном из эфиров. Был вопрос насчет того, что почему человек, кого хочет милу... О, Господи, почему Бог кого хочет милую, да кого хочет ожесточать, неужели это значит, что он уже выбрал себе любимчиков?
2: У меня есть такой вот мысль. Я все-таки больше практик, чем теоретик. Вот. И, ну, во-первых, здесь, конечно, стоит обратить внимание на 14-16 стих, потому что ну, мысль тогда полная. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. То есть я вообще изначально думаю, что Бог, он сотворил человека, и он расположен к человеку. Он расположен к нему с милосердием. А человек уже, когда он принимает или не принимает это милосердие, тогда уже, ну, тогда он становится сыном погибели или Божьим сыном, ну, вот. То есть у меня такая мысль. А насчет ожесточения была ситуация. Меня садили, ну, в общем, мы ехали с гастролями, с театральным служением в Питер там служить, вот. И мы ехали на поезде, билеты покупала, ну, мы группой покупали билеты, и у меня, во-первых, у меня был просрочен паспорт, а я получила из нескольких источников информацию, что можно ехать с просроченным паспортом, поэтому я зашла в поезд, меня спокойно пропустили в этот поезд, я думаю, ну, все хорошо, вот, мы уже тронулись, там перепроверяют билеты, именно в моем билете в паспортных данных ошибка, то есть несоответствие, ко мне приходят, смотрят, видят, что у меня просрочен паспорт, и вот Господь, вот мы прям получили откровение всем нашим вагонам театралов, мы получили откровение, Господь ожесточил сердце начальника поезда. Он, вопреки тому, вопреки там предписаниям, всему-всему, он просто в страхе за свою работу, он саживает меня с поезда в 7 вечера в Сальске. Вот.
1: Под Ростовом.
2: Да, да, мне там сколько, 20 лет, я себя чувствую в целом нормально, но за меня все очень дружно боятся, поэтому со мной сходит одна наша женщина, которая просто ангелом для меня была. И был такой у меня вопрос, Господи, ну я же вот, ты мне четко говоришь, что ты ожесточил сердце начальника поезда, для чего? И там же Господь четко дал ответ, вот, опять же, всему нашему вагону, что никто никогда в таком количестве за этого начальника поезда не молился бы, если бы этой ситуации не произошло, а там просто там прям церковь подключилась, там прям очень сильно его закидали благословениями, а слово Божье, вот, ну, как бы, которое нами говорится, оно имеет силу, потому что это он дает это слово, и поэтому очень нужно было, видимо, получить благословение этому человеку. То есть понятно. Такие ситуации тоже могут быть. Это же особенность христиан — благословлять своих врагов. Поэтому если вдруг кто-то, под, на мой взгляд, под ожесточением сердца становится врагом христиан, ну, ему прилетает благословение.
1: Хорошо, спасибо вам за такую практическую, интересную историю. Да.
3: Очень хорошая мысль.
1: Да. Но мы вернемся обратно и посмотрите на логику этого текста. «Ибо он говорит Моисею, кого помиловать помилую, а кого пожалеть, кого жалеть пожалею». Идея заключается в том, что в своей глубине Бог знает в совершенстве, как к каждому человеку относиться. И у него есть основания для этого. Основания, которые для нас недоступны. Мы не можем располагать всеми данными, в отличие от Бога, который является всеведущим, всезнающим, да? Всевездесущим и всемогущим, который знает всю жизнь фараона, там, кого угодно. И он знает, интересно, не только настоящее, но он знает и будущее. мы, Алечка, говорили как-то на эфире, что Бог сотворил время. А время, оно линейно. Согласны с вами? Мы не можем вернуться назад в прошлое. Вот, и не можем перейти в будущее. Но Бог может. Бог видит и прошлое, и настоящее.

0: Знание мира и знание поименно людей базируется на его абсолютном знании, как человек, встретившись со Христом здесь в жизни, в настоящем, в котором мы сейчас живем, отреагирует на его призыв. Бог знает, что этот человек примет Христа, а другой человек не примет. И будет он спасен или не будет, понимаете? Поэтому Бог, зная уже наперед, принимает решение, избирает его на основании предузнания. Где я это взял, эту идею предузнания? Давайте возьмем чуть-чуть раньше, 8 глава. 28 стих. 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Видите? Сейчас он расшифрует, что значит быть призванным. «Ибо», 29 стих, это основание вот этой идеи быть призванным. «Кого он предузнал?» Видите? Вот слово «предузнал» — это как раз-то и является предузнанием в вечности, как человек откликнется на призыв. «Кого он предузнал, тем и предопределил». То есть предопределение основано на знании Бога, что человек откликнется на его призыв. Понимаете? Вот в чем смысл.
1: Тогда вопрос, зачем, ну, сразу так возникает, зачем Бог творит и поддерживает жизнь тех людей, которые по его предузнанию не будут спасены?
0: Здесь еще один богословский вопрос, достаточно сложный. Является ли предузнание и предопределение, основанное на предузнании, жестким, или оно все-таки имеет свои допущения?
1: И тут сразу вопрос, какие допущения могут быть в системе Бога, который все знает?
0: Да, да. Конечно же, вопросы сложные, потому что мы пытаемся проникнуть одновременно не только в человека и в историю его спасения, но и в сущность самого Бога. Это сложно, потому что мы сущность Бога не можем познать до конца. Мы вторгаемся в ту область, которая принадлежит Богу, и она не открыта нам до конца. И мы видим, что в некоторых случаях это предопределение, оно может быть не жестким. Моисей, когда спускается с горы со скрижалями, помните? Он увидит, что поклоняются тельцу, и Бог говорит: «Выйди за стан, я сейчас их уничтожу, и из тебя, как из Авраама, произведу из твоего семени, произведу новый народ». Он говорит: «Нет, если ты хочешь истребить их, то изгладьте мое имя». Понимаешь, подразумевается книга жизни, из книги жизни. Потому что мы видим, что все те, кто был записан в книге жизни, это уже книга Откровения, они воскресли вместе с Агнцем, помните, 19 глава, и царствовали с ним 1000 лет. И мы знаем, как люди вписываются в книгу жизни. Писание говорит, что человек должен быть рожден от Бога. Кстати, это объясняет, почему так много есть записей о родословной. Евреи очень серьезно относились к родословной, потому что родословная восходит к самому Богу. Даже посмотрите, родословная Матфея, Луки, помните? Все равно в результате она либо отталкивается от Бога, либо восходит к Богу. Если мы посмотрим Бытие 4 главу, то там написано: «Бог сотворил Адама по образу и подобию своему, Адам родил по образу и подобию своему». И там перечисляется уже поколение сынов Божьих. Помните, в 6 главе?
1: Но тут же есть разница между «сотворил» и «родил». Бог сотворил человека,
0: вот интересно,
1: а Адам родил.
0: Но интересно,
1: дальше,
0: что человек рождает по своему образу и подобию, а Бог сотворил его. Но в Писании написано также, что человек должен родиться от Бога. Помните? Уже 3 глава Евангелия от Иоанна. Когда Никодим приходит и спрашивает Иисусу: «Ты такой хороший учитель», Иисус отбрасывает эту дискуссию и говорит: «Слушай, вам нужно родиться свыше. Если не родитесь свыше, не можете войти в Царство Небесное». Он говорит: «Как?» Потому что слово «свыше» — это греческое слово «анутен». «Снова» переводится «и свыше», и «снова». «Вам нужно родиться свыше». Он говорит: «Могу ли я опять войти в утробу матери и опять оттуда выйти?» Он говорит: «Нет. Рожденный от плоти, как от матери, плоть, рожденный от духа, есть дух».
2: Понятно.
0: Понятно, да?
2: Конечно.
0: Да, так вот. Он говорит: «А как человек рождается свыше?» И он дальше говорит: «Как Моисей вознес змея в пустыне, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, так должно быть вознесено Сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть

0: Он намекает, что рождение свыше происходит в момент принятия Иисуса Христа.
1: Ну, то есть, это же как раз схема. То есть, человек неверующий, который не принял Христа своим спасителем, он сотворен Богом, как был сотворен Адам Богом. То есть, это творение, это не сын. Вот. Но когда мы принимаем Христа, который есть вот плоть от плоти, дух от духа Бога, тогда мы, он дает нам свое сыновство. То есть и мы через него, взирая на него, принимая его жертву, становимся дочерьми и сыновьями Бога.
0: Да.
2: Новый это... ты, только вот христианин.
0: Да. Это очень большая богословская дискуссия. Я не знаю, есть ли у вас какое-то базовое богословство.
1: Ну, у нас 15 минут
0: осталось. Да. Но я вам объясню одну вещь. Дело в том, что когда Бог сотворил человека, он вдохнул в него дыхание жизни. Но когда человек отвернулся от Бога в Эдемском саду, да, разрыв произошел, человек духовно умер. Бог сказал, когда вы вкусите смерти, умрете. Многие думают, что речь идет о физической смерти, но на самом деле речь идет и о духовной смерти. Произошел разрыв. И для того, чтобы вот вернуть этот, или этот разрыв упразднить, опять, чтобы человек соединился, человек должен родиться духовно. И духовно он рождается, веря в жертву Иисуса Христа. Где это написано? Евангелие от Иоанна, 1 глава. «Пришел к своим, но свои его не приняли». А те, которые приняли его, что с ними произошло?
1: Так, сейчас резко.
3: Шли за ним.
0: «Верующим во имя его». Дал,
1: я будто на экзамене, у меня все слова вылетели.
0: Дал власть быть чадами Божьими, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Так. Человек рождается свыше, когда принимает верой жертву Иисуса Христа. Он в этот момент рождается свыше и становится Детем Божьим. В этот момент происходит запись в книге жизни. Ты записан. И, конечно же, верующие спрашивают, а может ли человек в течение жизни отказаться от Христа? Вот верующий, был человек верующим, христианином был, а потом раз понял, что нет, я не хочу больше верить. Я хочу, как ты, Алексей, сказал, получить все блага этой жизни здесь и сейчас. Вот на,
2: есть такие люди.
3: Подожди секунду, да нет таких людей. Те, которые пережили рождение свыше, они не становятся
0: божественными. Может ли?
3: Нет, они могут отойти от Бога, но они никогда не скажут тебе, что я не верю в его существование, и я вообще полнейший
1: атеист.
3: Они не могут быть.
1: Они как раз и...
3: Нет, если он пережил... Что? Говори, говори.
2: Это смешно звучит.
1: Ну, просто осознавшим, что Бог есть, единственная возможность отойти от Него и не сойти с ума, при этом осознавая, кто Он, это вот только вот так глаза закрыть и сказать, что да, на самом деле это возможно
3: никого. Ну так я же об этом и говорю, что человек, который пережил личную встречу с Богом, он не может сказать, что его не существует, я атеист, я полностью отказываюсь от своей веры. Он может отступить, он может впасть в какой-то грех, но он никогда тебе не скажет, что Бога нет.
1: Есть.
3: Да, это даже не учитывая крещение.
1: Есть люди, которые, будучи рождены свыше, они находят безопасность в том, чтобы сказать, что ну на самом деле Бога никакого и нет, на самом деле все это мне показалось,
3: но
1: я
3: в глубине души,
0: Алечка,
3: они верят в это
0: или Алечка,
3: нет.
0: Ты сейчас говоришь с позиции человека, которому ничего не угрожает, а только соблазны. Я тебе расскажу реальную историю. Вот реальная. Майкопская баптистская церковь во времена Советского Союза, вы же знаете, сажали за веру и так далее, людей притесняли. И одного служителя, проповедника взяли, он разъезжал по городам, проповедовал о Христе. Вот. Его взяли и мучили в подземельях НКВД. И в результате он отрекся от веры. И потом он точно так же ездил по городам и проводил диспуты, утверждая, что Бога нет.
1: Жесть какая.
0: Это жесть. И были люди всегда во все времена, которые верили в Бога и которые отрекались от Бога по разным причинам. Кто-то по причине притеснения и страданий, мучений. Кто-то по причине соблазнов, потому что этот мир предлагает множество соблазнов. Понимаете? Это, ну, соблазн
2: что угодно.
0: Женщины, мужчины, да, для женщин мужчины, для мужчин женщины, да, соблазном могут являться. Это возможность зарабатывать большие деньги нечестным путем. Да? Это возможность, например, упиваться алкоголем и так далее. Разные могут быть соблазны.
3: Понимаете? Понятно, я не говорю, что люди не могут отойти от Бога. Я имею в виду, что неужели они могут забыть вот этот вот опыт пережитый вместе с Богом. Как можно забыть рождение свыше?
1: Они могут его обесценить. То есть тот человек...
3: Обесценить, да, но как они могут забыть и сказать, что этого не было?
1: Смотри, тут логика какая может быть? Все люди разные, все ситуации разные. Допустим, с этим же случаем, с человеком, который потом искренне ездил и говорил, ну, вел диспуты о том, что Бога нет. Он же мог просто сказать, что если я там был, а Бог мне не помог, тогда...
3: Ну, да. Это обида уже.
1: Это частная, конечно, ситуация.
3: Так это же не значит, что он отрицает весь свой прошлый опыт.
1: Он как раз этим и отрицает весь свой прошлый опыт. Он говорит, что если Бог мне не помог тогда, значит, его нет. Значит, мне показалось.
0: Вот смотрите,
1: это страшно.
0: Ну, вот смотрите, еще одно место хочу, чтобы мы прочитали. Это послание к Евреям, 10 глава. Давайте откроем.
3: Евреям. Да, Евреям, 10 глава.
0: Евреям, 10 глава, да. Вот Евреям, 10 глава. Двадцать пятый стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваем приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников». Если отвергшийся закона Моисеева, то есть отрекшийся, да, при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и духа благодати оскорбляет. То есть человек, который грешит осознанно, произвольно, это проявляя волю осознанно, он практически оскорбляет Духа Святого и грешит против Христа. Он кровь завета попирает, понимаете? И здесь говорится, что этот человек будет наказан Богом. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. То есть, это еще раз подчеркивает, что человек верующий, знающий Бога, рожденный свыше, он может опять вернуться и попирать кровь завета. Дело в том, что человек из верующего в неверующего может вернуться из этого состояния не прямо так, знаешь, одномоментно. Вот в жизни этого человека, который был в застенках НКВД, это произошло, да, его там мучили короткое время. А некоторые начинают заигрывать с грехом. Ну, например, работают в компании строительной. Я условно говорю, да, никого не имею сейчас в виду. Представьте себе, работает в компании строительной, и он знает, что строительная компания там недобросовестно выполняет свои обязательства, но он все равно продает квартиры, квадратные метры и так далее. Он знает там, что сдача будет там через год, а не вовремя, что качество строительства не такое, понимаете, или вообще компания банкрот, ну и так далее. Но он все равно, потому что хочет заработать на этом. Понимаете, и у меня тоже такие были моменты, когда я покупал дом, купил квартиру в доме, а дом не сдался через 15 лет. 15 лет не сдавался, представляете себе? И такие были проблемы. Вот, и там работали верующие люди тоже. Вот, это выбор человека, соблазн обогатиться, понимаете?
3: Но разве человек не превращается тогда, вот как говорят, и бесы веруют, и трепещут, но вот. Они же не перестают как бы творить зло. Они верят в Бога, но это не мешает им
0: вот.
3: Творить зло.
0: И мы говорили, да, может ли верующий, и что такое вера? Христос говорит о вере и о вере живой, вера Божья он называет. Помните, он говорит, имейте веру Божью. Я скажу, что ни один человек не является неверующим. Вот даже Алексей, он хотя и говорит, я неверующий, он верующий, но
2: да,
0: не
2: но
0: в Бога.
2: В другом, смысле.
0: Он верующий, но не, в Бога. Человек без веры, человек создан таким образом, что он во что-то верит в любом случае. Он, может быть, верит в свои силы. Во времена коммунизма верил в идею коммунистическую. Во что-то верит. Должно быть какое-то основание жизни. Без веры человек жить не может. Но кто-то находит или живет по вере в Бога и находит основание для своей жизни в вере в Бога. А кто-то основание в вере в себя, кто-то в вере в партию, в лучшее будущее, в какое-то заблуждение.
2: Кто-то приоритеты просто.
3: Вы разделяете веру в Бога и знание о том, что Он есть?
0: Я говорю о том, что есть разные веры. Вера живая, Божья, и вера во что-то.
1: мне кажется...
0: Ну, бесы, или верование.
3: Бесы, когда говорят, бесы веруют, а трепещут.
0: А они значит? Более того, они даже знают, что Бог есть.
3: Они знают,
0: но
3: или они верят?
0: Но с бесами чуть-чуть по-другому. Бесы не могут изменить свою судьбу, понимаешь? Они не могут покаяться.
1: Мне кажется, ключевой момент здесь отличие — это то, что когда человек верит в Бога, верит Богу, он называет Христа своим Господом.
0: Конечно.
1: Это ключевое. То есть можно даже... верить в Бога, то что... Простите, что...
0: Даже не так. Нет. Можно называть Христа своим Господом, креститься, ставить свечки и бить себя в грудь, что ты христианин, но не исполнять но, его виду, волю.
1: Когда мотивацию. Ты называешь Бога своим Господом, ты... В жизни это у тебя происходит, когда ты реально ставишь его на место господина.
0: Свою волю его воле.
1: Да.
0: Да. Назвать их Иисуса Христа своим господином, это значит, что с этого момента сказать, Бог, я теперь буду исполнять твою волю, потому что ты мой господин, я твой раб, ну, условно говоря. Да?
1: И причем это добровольно. То есть...
0: Добровольное рабство. Да. У меня был случай, я Али рассказывал как-то на эфире, я в Тольятти проповедовал, примерно на эту же тему, и один человек сказал, я никогда не преклонюсь перед Иисусом, я не раб, я сын, мы с ним друзья. Я говорю, понимаешь, в чем дело? Если ты сейчас не преклонишь колени перед Иисусом, то ты в будущем все равно перед ним преклонишь, потому что в послании к Ефесянам во второй главе написано, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Не будет ни одного существа, ни ангелов, ни бесов, ни людей, которые не преклонят пред ним колени. Все преклонятся пред ним. И он так задумался. Но это на самом деле такая гордыня. Да, я сын, я друг. Христос же называет нас друзьями. Я сын, я друг. Надо понимать, в каком контексте он
1: но
0: это делает.
1: Тоже действительно, я сын, я друг, но я люблю Бога, я доверяю Богу. И, ну, то есть, как вот недавно тоже разбирали, радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь, кротость ваша, да будет известна всем человекам, Бог близко. То есть наша причина радоваться, наша причина, ну, быть вот этими возлюбленными сыновьями, дочерьми Божьими, это все благодаря Богу. Когда мы осознаем, что мы ничего не можем сами без Него, что он близко, и поэтому у нас все есть. Мы, ну, тут как, ну, как здесь не сказать, что Бог, я тебя люблю, я хочу послужить тебе.
0: Да, хоть близость как-то. С Богом. Мы не успели всю главу обсудить, но смотрите, что хотелось бы сказать в заключение. В отличие от некоторых, которые считают, что Бог избирает людей по своей воле к спасению и по своей воле к погибели, они говорят, что он личности какие-то в вечности возлюбил, а какие-то не возлюбил, возненавидел, и все. И жизнь такого человека невозможно изменить. Даже если он слышит весть о Христе, он не оборачивает, ну, не принимает Христа. Это и есть такая позиция. Мы верим, что спасение доступно всем, каждому. И что если человек слышит весть о Христе, он имеет возможность принять Иисуса Христа. И предопределение, оно не является жестким. Понимаете? Человек может принять Иисуса Христа, и человек может отречься от Иисуса Христа. Мы верим, что этому учит Священное Писание. А вот этот текст конкретно целью его показать, что Бог избирает способ спасения. Тогда он определил вот так. А сейчас, вот если почитать 11, 12, 10, 11 главы, то мы увидим, что Бог говорит, теперь способ во Христе, способ спасения во Христе. Если вы не примете Христа, говорит евреи, то вы вообще не спасетесь. Спасется только остаток. Спасение теперь доступно всем во Христе. И этот принцип избрал Бог. Вот о чем учат эти три главы.
3: Спасибо большое, Олег Дмитриевич. Наш эфир подошел к концу. Друзья, спасибо вам, что были с нами, слушали, писали свои комментарии. Присоединяйтесь к нам в наших следующих эфирах завтра и послезавтра. А на сегодня мы с вами прощаемся.
0: Хорошего дня.
1: Хорошего дня.
2: До свидания.
4: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей, минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссворк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Хочу я быть ближе, ближе к тебе. Пусть небо реальностью станет моей.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

тебе. Всемогущий, чудный Бог, верный, крепкий.

0: Библейские притчи. О Хозия. Самарийский царь Охозия упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов и сказал им: «Пойдите, спросите у Вельзевула, божества Коронского, выздоровею ли я от сей болезни?» И пошли они спрашивать. Тогда ангел Господень сказал Илии Фесвитянину: «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самаринского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзевула, божество Коронское? За это так, — говорит Господь, — с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И пошел Илия и сказал им, и возвратились к Охозии посланные. И он сказал им: «Что это вы возвратились?» И сказали ему: «Навстречу нам вышел человек и сказал нам: пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему: так говорит Господь: разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Вельзевула, божество Коронское? Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И сказал им: «Каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова сии?» Они сказали ему: «Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим». И сказал он: «Это Илия Фесвитянин». И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он зашел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». И отвечал Илия и сказал пятидесятнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба, и попалил его и пятидесяток его. И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком, и он стал говорить ему: «Человек Божий, так сказал царь, сойди скорее». И отвечал Илия и сказал ему: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток». И сошел огонь Божий с неба, и попалил его и пятидесяток его. И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся, и пришел пятидесятник третий, и пал на колено свои пред Ильею, и умолял его, и говорил ему: «Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих, их пятидесяти пред очами твоими. Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками. Но теперь да не будет презрена душа моя пред очами твоими». И сказал ангел Господень Илии: «Пойди с ним, не бойся его». И он встал и пошел с ним к царю и сказал ему: «Так говорит Господь: за то, что ты посылал послов опрошать Вельзевула, божество Коронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И умер он по слову Господню, которое изрек Илия. Четвертая книга Царств, глава 1, стихи со 2 по 17.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 июня. Прислушивайтесь к Богу в мелочах. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Псалом 142, 8 стих. Тот факт, что я научилась прислушиваться к Богу в мелочах, помог мне доверять Ему и слышать Его голос в серьезных вопросах принятия важных решений. Однажды я, Дэйв и другие члены нашей семьи собирались посмотреть фильм, но нигде не могли найти пульт. Мы не знали, как включить проигрыватель без него, и начали повсюду искать его, но безрезультатно. Я решила помолиться. Я обратилась мысленно к Духу Святому. «Дух Святой, покажи мне, пожалуйста, где находится пульт». В тот же миг я вспомнила, что оставила его в ванной, где мы его и обнаружили. То же самое произошло, когда я искала ключи от машины. Я искала их везде, но все было тщетно. Затем я помолилась и увидела в духе, что ключи лежат на переднем сиденье моей машины. Там я их и нашла. Это два примера действия духовного дара, который назван словом «знание». Смотрите первое послание Коринфянам, 12:8. Бог дал мне слово «знание» в ситуации с потерянным пультом и с ключами от машины. Этот и другие дары доступны всем, кто исполнен Святым Духом. Это сверхъестественные проявления силы, которые даются верующим и помогают нам жить в естественном мире, пользуясь сверхъестественными способностями. Бог любит нас. Он хочет говорить с нами. В приведенных мною случаях Он говорил со мной через озарившую меня мысль и через картинку, которую я увидела в духе. Он хочет говорить с нами, какими бы незначительными ни казались проблемы. Тем более Он будет охотно направлять нас в серьезных вопросах. Божье слово на сегодня. Помните, что Бог так сильно заботится о вас, что хочет направлять вас даже в мелочах. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Друзья, благословений вам! С вами радио Пилигрим.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: так много песен модных, но есть и вечные хиты.
1: Минута назидания.

0: Меня зовут Рик Реннер. Наша тема сегодня – «Ваше сердце не гостиница». И место Писания – Евангелие от Иоанна 14:17, где Иисус говорит: «Святой Дух с вами пребывает и в вас будет». «В вас» на греческом «enhumen» – это буквально описывает место жительства Святого Духа у нас внутри. Это говорит нам, что когда Дух Святой входит в нас во время рождения свыше, Он приходит навсегда, чтобы остаться. Он не приходит как гость, который пришел и ушел, Он приходит как постоянный житель. Это означает, что наше сердце не гостиница. Наше сердце было сотворено, чтобы быть домом Святого Духа. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Драгоценные истины из греческого языка – новое ежедневное видеоободрение от пастора Рика Реннера. Всего 1.5 минуты в день обогатят и наполнят ваш дух. Сам Бог называет изучение Его Слова полезным. Ежедневное изучение Писания обязательно изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Подпишитесь на ежедневное видеоободрение на сайте igc.org.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей. Минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссворк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Алло.
1: А, Коль, привет, это Гарик. Коль, ты что в субботу делаешь?
0: На дачу вообще-то собирался поехать, а что?
1: Да я тут на другую квартиру в субботу переезжаю, хотел тебя попросить помочь мне.
0: Ну ладно, помогу.
1: Ты настоящий друг. В субботу часиком к 7 утра тогда подъезжай.
0: Окей.
1: Кстати, ты на своем новом мини-автобусе можешь приехать, чтобы мне не заказывать? Я понимаю, ты его только что купил и все такое.
0: Да ладно, без проблем.
1: Коля, ты настоящий друг. Только я на 5-м этаже живу, ты в курсе?
0: Да все нормально.
1: Лифт не работает.
0: Да ладно, ты уж справимся как-нибудь.
1: Слушай, а можно моя собака у тебя немного поживет? А то она, понимаешь, носится туда-сюда, упаковываться мешает.
0: Ну, пусть поживет.
1: Неделька не сильно долго?
0: Ну хорошо, неделька так неделька.
1: Коля, ты настоящий друг. Если понадобится моя помощь, в любой момент обращайся.
0: Кстати, Гарик, слушай, ты все равно свой участок продал, так? Можешь оставить мне шланг для поливки, а то мой что-то протекать стал, а?
1: Я вообще-то собирался его на блошином рынке продать. Ты вот что, заходи как-нибудь, договоримся. Я его, может, тебе за полцены отдам.
0: Да ладно, проехали.
2: Чтобы спасти нас, Бог отдал самое дорогое – своего единородного сына. Благодарны ли вы ему? Видно ли это по вашей жизни?
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 8. О том, что для святых принятие первой смерти за истину служит освобождением от второй смерти. Ведь если вникнуть внимательней, то смерть составляет предмет опасения даже тогда, когда кто-либо с верой и самым похвальным образом умирает за истину. Ради того и подвергаются некоторые ее части, чтобы не подвергнуться всей, чтобы к этой не присоединилась сверх того и вторая, которая никогда не будет иметь конца. Ради того и подвергаются разлучению души с телом, чтобы душа не разлучилась с телом в состоянии отлучения от Бога, и чтобы таким образом за первой смертью человека не последовала вторая, вечная. Поэтому-то смерть, как я сказал выше, ни для кого из умирающих не бывает доброй, но претерпевается похвальным образом ради сохранения или приобретения добра. Когда же пребывают в ней те, которые называются уже умершими, она вполне уместно называется «злой для злых и доброй для добрых», ибо души благочестивых, отделившиеся от тела, находятся в покое, а души нечестивых терпят наказание, пока снова не оживут тела первых для вечной жизни, а тела вторых для вечной смерти, называемой второй. Глава 9. К умирающим ли или к умершим следует относить тот момент смерти, в который прекращается чувство жизни? Но тот момент, в который души, отделившиеся от тел, бывают в счастливом или несчастном положении, следует ли относить ко времени после смерти или ко времени самой смерти? Если после, то это уже не смерть, которая окончилась и миновала, а жизнь души после смерти, хорошая или худая. Смерть же тогда была для них злой, когда была, то есть когда претерпевали ее, когда умирали, потому что они испытывали тогда тяжкое и мучительное чувство, зло, которое добрые употребляют во благо. А когда смерть уже совершилась, каким образом она может быть доброй или злой, когда ее уже нет? Затем, если вникнуть поглубже, окажется, что и то не есть смерть, чем, как мы сказали, вызывается в умирающих тяжкое и мучительное чувство. Ибо пока они чувствуют, до тех пор еще живут. А если еще живут, то скорее должны считаться находящимися перед смертью, чем в самой смерти. Ибо когда она настает, то уничтожает всякое телесное чувство, которое вследствие ее приближения бывает тяжким. А потому трудно объяснить, каким образом мы называем умирающими тех, которые еще не умерли, но вследствие грозящей им смерти уже подвергаются последним смертельным мукам. Хотя, с другой стороны, они справедливо называются умирающими, потому что после наступления смерти они уже будут не умирающими, а умершими. Итак, умирающим может быть только живущий, ибо кто не лишился души, тот еще живет, хотя бы его жизни и грозила такая опасность, подвергающихся которой мы называем находящимися при последнем издыхании. Таким образом, один и тот же бывает вместе умирающим и живущим, приближающимся к смерти и удаляющимся от жизни, тем не менее находящимся еще в жизни, потому что душа пребывает в теле, а не в смерти, так как она еще не оставила тело. Но так как и после оставления тела она будет находиться не в смерти, а после смерти, то кто может сказать, когда человек бывает не до или после, а в самой смерти? Ибо не будет умирающих, если не будет одновременно умирающих и живущих. Если же того, в чьем теле совершается процесс, следствием которого была смерть, правильнее называть умирающим, и если никто не может быть одновременно умирающим и живущим, то я не знаю, когда в таком случае человек бывает живущим. Глава 10. О жизни человеческой, которую скорее следует назвать смертью, нежели жизнью. Ибо с того момента, как кто-либо начинает быть в этом теле, подлежащем смерти, для него всегда речь идет о приближении смерти. Изменяемость его во все времена этой жизни, если, впрочем, следует называть ее жизнью, ведет его именно к смерти, ибо нет никого, кто не был бы ближе к ней через год, нежели годом раньше, и завтра, нежели сегодня, и немного спустя, нежели теперь, и теперь, нежели немного ранее. Проживаемое время отнимается от времени жизни, и с каждым днем его остается все меньше и меньше, так что время этой жизни есть вообще не что иное, как путь к смерти, на котором никому не разрешается остановиться на некоторое время или идти несколько медленнее, но все вынуждены по необходимости одинаково продвигаться и равномерно приближаться к смерти. Ибо не быстрее проводил время тот, кто имел кратковременную жизнь, нежели тот, кто прожил долго. Но одинаковым образом и одинаковое количество времени отнимались у обоих. Просто один был ближе, а другой дальше, от того, к чему оба они шли с одинаковой скоростью. А одно дело — пройти больший путь, и совсем другое — идти медленнее. Кто проживает до смерти большее количество времени, тот не медленнее идет, а проходит большее количество пути. Затем, если с того момента каждый начинает умирать, то есть быть в смерти, с которого в нем начинает действовать сама смерть, то есть уменьшение жизни, потому что по окончании ее путем уменьшения он будет уже после смерти, а не в смерти, то он находится в смерти, без сомнения, с самого начала своего существования в этом теле, ибо именно это, а не что-либо иное, происходит каждый день, час, минуту, пока совсем не наступит смерть, которая переживалась, и не начнется уже время после смерти, которое при уменьшении жизни было временем смерти. Итак, никогда человек не находится в жизни с того момента, как он имеет тело, скорее умирающее, нежели живущее, если не может находиться одновременно и в жизни, и в смерти. Действительно, разве не находится он скорее одновременно в жизни и в смерти? В жизни, которой он живет, пока не отнимется она вся. В смерти, которой он уже умирает, когда уменьшается жизнь. Ибо если он не находится в жизни, то что будет уменьшаться, пока не совершится полная утрата? А если он не находится в смерти, то в чем состоит само уменьшение жизни? Ибо когда жизнь совсем утрачена телом, то это называется состоянием после смерти, потому что смерть была тогда, когда уменьшалась жизнь. Если же при утрате ее человек бывает не в смерти, но после смерти, то когда он будет в смерти, если не тогда, когда происходит это уменьшение жизни?
2: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Винтерсона. Ибо в вас должен быть тот же ум. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, пишет апостол Павел филиппийцам во 2 главе в 5 стихе. В английском варианте слово «чувствование» соответствует английскому слову «mind», которое может быть переведено как «ум», «разум», «мышление». В этом наставлении апостол Павел говорит Божьему народу: «Пусть в вас будет тот же ум, какой и во Христе, а также само мышление Иисуса. Мы должны стремиться иметь его склад ума». Что значит иметь ум Христа? Если говорить просто, то это значит думать и действовать так, как Иисус. Это значит, решения, определяющие нашу жизнь, должны быть подобны решениям Христа. Это значит подчинить каждый аспект нашего плотского ума уму Христову. Всякий раз, когда мы смотрим в зеркало Слова Божьего, мы должны спросить себя, соответствует ли то, что я знаю о себе, природе и складу ума Христа? Изменяюсь ли я и становлюсь ли я все больше похожим на Иисуса под воздействием тех обстоятельств, которые Бог допускает в моей жизни? Вот как описывает склад ума Христа Павел: «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Иисус принял решение, будучи еще на небе. Заключив соглашение с Отцом, Он оставил свою небесную славу и пришел на землю как человек. Он пришел на землю как покорный слуга, стремясь к тому, чтобы послужить, а не к тому, чтобы Ему служили. Для Христа это означало сказать: «Я иду исполнять Твою волю, Отче». Иисус наперед решил: «Я отказываюсь от своей воли с тем, чтобы исполнить Твою волю, Отец. Я покоряю свою волю, чтобы принять Твою. Все, что я буду говорить или делать, должно исходить от Тебя. Я отвергаю все, чтобы всецело зависеть от Тебя». Отец, в свою очередь, объявил ему свою волю. Бог сказал ему в сущности следующее: «Моя воля никогда не будет скрыта от Тебя. Ты будешь всегда знать, что я делаю. У тебя будут мой ум». Когда Павел говорит «Я имею ум Христов», он заявляет этим: «Я уничижил себя, я принял роль слуги, так же, как Иисус». Павел утверждает, что это должно относиться и к каждому верующему.
2: Вы можете скачать передачи Дэвида Винтерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Не бойся, Бог никогда тебя не оставит. Радио Пилигрим. Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

Блэс Паскаль. Мысли. Итак, люди, которые лишь притворяются неверующими, были бы глубоко несчастны, если бы им пришлось, пересилив себя, стать на сторону самых бесстыжих из смертных. Но если в глубине сердца они так страдают от собственной непросветленности, им нет нужды скрывать это чувство. Признаться в нем отнюдь не унизительно. Унизительно его не испытывать. Ничто с такой очевидностью не свидетельствует о малоумии, как неспособность понять, до чего несчастен человек, не познавший Бога. Ничто с такой отчетливостью не говорит о порочности сердца, как безразличие к тому, воистину ли она существует, обещанная нам вечная жизнь. Ничто по трусости своей не сравнится с бесшабашным вызовом Богу. Пусть предоставят нечестивые выпады прирожденным пакостникам, для которых подобные выпады естественны. Пусть, если уж не могут стать истинными христианами, по крайней мере остаются порядочными людьми. Пусть, наконец, признают, что лишь два рода людей имеют право именоваться разумными: познавшие Бога и всем сердцем готовые Ему служить, и не познавшие, но всем сердцем готовые Его искать. Ну а люди, живущие не только не ведая Бога, но и не пытаясь Его обрести, эти люди считают себя столь мало достойными даже собственных своих забот, что уж говорить о заботах со стороны окружающих. И надобно все милосердие, презираемое ими христианской веры, дабы не оставлять их во власти овладевшего ими безумия. Напротив того, она вменяет нам в долг, во-первых, относиться к ним до последнего дня их жизни, как к существам, способным приять всеозаряющий свет благодати. Во-вторых, помнить, что, быть может, близок день, когда они преисполнятся веры более глубокой, нежели наша, а мы впадем в ослепление, подобное их нынешнему. И поэтому нам следует оказывать им такую помощь, какую хотели бы получить, окажись мы на их месте. И, наконец, эта вера требует от нас, чтобы мы неустанно просили этих людей сжалиться над собой и хотя бы сделать попытку обрести душевное просветление. Пусть они уделят чтению этих страниц толику времени, которое столь бесцельно расточают на многое другое. Как бы ни отвращало их подобное занятие, они, может, статься найдут здесь хотя бы крупицу полезного, и уж во всяком случае ничего не потеряют. Ну а те, кто будет читать с открытой душой и подлинным желанием постичь истину, те, я надеюсь, увидят ее и склонятся перед неопровержимыми доводами нашего богодухновенного вероисповедания, доводами, которые я излагаю здесь, стараясь сохранить тот порядок. Неужели недовольно того, что в некоем месте совершились чудеса и что провидение осенило целый народ? Упрекнуть Митона в том, что он и пальцем не пошевелит, когда к нему приблизится Господь. Эти люди бессердечны, с ними никто не станет водить дружбу. Бесчувственность, пренебрегающая всем, что важно для людей, бесчувственность, доведенная до предела и пренебрегающая тем, что людям всего важнее. Чувствительность человека к пустякам и бесчувственность к самому важному — это ли не признак чудовищной извращенности? Представьте себе, что перед вами скопище людей в оковах, и все они приговорены к смерти, и каждый день кого-нибудь из них убивают на глазах у остальных, и все понимают, им уготована такая же участь, и глядят друг на друга, полные скорби и без проблеска надежды. Вот вам картина условий человеческого существования. Человек, запертый в тюремной камере и еще не знающий, вынесен ли ему приговор. Человек, у которого в запасе один единственный час, чтобы, узнав, добиться его отмены. Часа на это как раз хватит.
Неужели же помянутый человек пойдет против собственного естества и, махнув рукой на выяснение, к чему же его все-таки приговорили, засядет за игру в пикет? Точно так же противно естеству, когда человек и так далее. Это знак неумолимо карающей десницы Господней. Таким образом, доказательство бытия Божия не только в неутомимом рвении тех, кто ищет Господа, но и в ослеплении тех, кто искать не желает. «Фасцинацио нугоцитатис» — «Ослепление пустяками». Чтобы страсть не погубила нас, будем вести себя так, словно нам отпущена всего неделя жизни. Если должно пожертвовать неделей жизни, значит, следует пожертвовать и всей жизнью. Родовые титулы всегда передаются по наследству. Придет ли наследнику в голову сказать, а уж не подложные ли они, и не проверить, так оно или не так? Тюремная камера.

они ведут долгие споры лишь о том, чем занять отпущенные нам минуты. Платон, чтобы расположить к христианскому вероучению. Мало чего стоят философы, обходящие вопрос о бессмертии души. Мало чего стоит та их дилемма, которую излагает Монтень. От преисподней или Царства Небесного нас отделяет только наша жизнь, а что на свете более хрупко, чем она? Течение времени. Как это страшно чувствовать, что течение времени уносит все, чем мы обладаем. До чего смехотворны наши попытки обрести опору в себе подобных. Такие же горестно ничтожные, такие же бессильные, они не могут нам помочь. В смертный свой час человек всегда одинок. Значит, и жить ему надобно так, словно он один на свете. Но станет ли он тогда возводить себе роскошные палаты и прочее? Нет, он сразу же начнет искать истину. А не пожелает, что ж тем самым докажет, что людское мнение для него дороже поисков истины. Возражение неверующих в Бога. Но мы не видим ни проблеска света. Порядок с помощью обмена мнениями. Что мне делать? Кругом непроглядная тьма. Во что верить? В полное свое ничтожество? В свое богоподобие? Все меняется, все следует одно за другим. Вы ошибаетесь, существует. Безбожникам следует утверждать лишь то, что совершенно очевидно. Но так ли уж очевидна материальность души? Какая из составляющих нас частей способна ощущать удовольствие? Кисть руки или вся рука? Вся наша плоть или кровь? Из дальнейшего станет ясно, что удовольствие мы способны воспринимать лишь некой своей нематериальной частью. Нематериальность души. Философы, победившие свои страсти. На свете не существует материи, способной на такое свершение. Безбожники. Какие у них основания утверждать, будто воскреснуть из мертвых невозможно? Что более сложно, возникнуть или воскреснуть? Обрести бытие тому, кого никогда не было, или тому, кто уже был? Разве не сложнее родиться, нежели возродиться? Рождение привычно, поэтому кажется чем-то совсем простым. Возрождение непривычно, поэтому кажется совершенно невозможным. Обыденное суждение черни. Почему девственница не может произвести на свет ребенка? Разве курице несушке всегда нужен петух? Отличаются ли по внешнему виду яйца оплодотворенные от неоплодотворенных? И где сказано, что без петуха у курицы не может образоваться зародыш? Какие резоны могут они привести в доказательство невозможности воскресения из мертвых и непорочного зачатия? Сложнее ли воссоздать человека или животное, нежели создать заново? И если какой-то вид животных им вовсе не известен, как они могут утверждать, что эти животные не способны без спаривания производить на свет себе подобных? Как мне отвратительно это тупейшее неверие в Евхаристию и так далее. Если в Евангелии заключена истина, если Иисус Христос – Бог, о каких трудностях может идти речь? Безбожие свидетельствует о силе ума, но в ограниченных пределах. У безбожников должен быть очень мощный разум, ибо они кичатся, будто всегда следуют велению разума. Давайте-ка послушаем, что они вещают. Разве же, вещают они, бессловесные твари умирают и живут иначе, нежели люди, а турки иначе, нежели христиане? У них точно так же, как у нас, свои обряды, пророки, ученые-мужи, святые, священные.

0: на служителей и так далее. Но разве все это противоречит Священному Писанию? Разве все это там уже не сказано? Если вы не стремитесь познать истину, с вас и спроса нет. Но если вы всем сердцем жаждете ее постичь, одного желания мало, следует вникнуть в подробности. Его достаточно, чтобы разобраться в каком-нибудь философском вопросе, но ведь тут речь идет о самом главном. Меж тем люди поразмышляют часок-другой, а затем предаются развлечениям и тому подобному. Давайте спросим у самой этой христианской веры, в чем причина непроницаемой для нас тьмы. Быть может, мы и получим ответ. Как же так? Да ведь вы сами утверждали, что небо и птицы — достаточное доказательство бытия Божия. Нет, не утверждал. И ваше вероучение этого не утверждает? Нет, хотя в подобном утверждении глубокая истина, но только для тех немногих, чьи души Господь озарил светом веры, а для большинства оно этой истины не содержит. «Унусквисква сибе деум фингит» — «И труженик лепит Бога». Отвращение. Людей можно разделить лишь на три категории. К первой относятся те, что обрели Бога и служат Ему. Ко второй — те, что, не обретя, ищут Его. К третьей — те, что существуют, не обретя и не утруждая себя поисками. Первые — разумны и счастливы. Третьи — безумны и несчастны. Те, что посередине, несчастны и разумны.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей. Минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссворк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 11. Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными – мудрость. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. Правда непорочного уравнивает путь их, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии праведников веселится город, а при погибели нечестивых бывает торжество. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство, тот безопасен. Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду награда верная. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Мерзость пред Господом – коварный сердцем, но благоугодны ему непорочные в пути. Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным, семя же праведных спасется. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых – гнев. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив – и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего – благословение. Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Расстроивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого сердцем. Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. Глава 21. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь
3: и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли ты меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая уразуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который на вечере, прислонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
0: Вы слушаете «План Победы».
3: Глава 7. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя». Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский? О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, Дже именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой, круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое, ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка, двойни серны. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои, озерки есивонские, что у ворот Бодрибимам. Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску. Голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная твоей миловидностью. Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кисти винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблок. Уста твои, как отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах. Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустились ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки. Там я окажу ласки мои тебе. Мандрагоры уже пустили благовония, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Глава 8. «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я встретила тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблок моих. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя, там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее. Что нам будет делать сестрою нашу, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Я стена, и сосцы у меня как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Виноградник был у Соломона вал гармонии. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 серебряников. А мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть тебе, Соломон, а 200 стерегущим плоды его. Жительница садов, товарищи внимают голосу твоему. Дай и мне послушать его. Беги, возлюбленный мой, будь подобен серни или молодому оленю на горах бальзамических».

Вас друзья провожают, и в небе растаял салют. Вам попутного ветра желают родные и близкие.

Дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом, но идя земным путем, дорожите.

0: Извините, у вас есть несколько минут?
1: Чего вам?
0: Мне срочно нужно рассказать вам о Христе.
1: Извините, я занят.
0: Это очень важно.
1: Я же сказал, я занят.
0: Но это касается не только вас, но и всех нас.
1: Чего вы ко мне привязались? Идите поищите кого-нибудь другого, в конце концов.
0: Не могу. Вы один остались.
1: В каком смысле один остался?
0: В прямом. Вы единственный человек в мире, который еще не слышал Евангелия.
1: Слушайте, мне не до шуток.
0: Мне тоже. К вашему сведению, Евангелие проповедовано по всему миру. Все, кроме вас, получили возможность принять решение. Послушайте, зачем вы заткнули уши пальцами?
1: Я ничего не хочу слышать. Убирайтесь.
0: Послушайте, уделите мне всего лишь 2 минуты. После этого мы все пойдем домой и встретим Господа лицом к лицу.
1: Не надо, мне и так хорошо живется.
0: Как вы не можете понять? От этого зависит, где вы будете в вечности. Уберите же пальцы из ушей.
1: Руки!
0: Так, я вижу, вы чего-то боитесь. Чего бы это?
1: Погодите. Вы сказали, что как только я услышу Евангелие, все кончено. Так?
0: А что у вас в сумке?
1: В таком случае скатертью дорожка. Я ничего не собираюсь.
0: Послушайте, выньте пальцы из ушей. Мне нужно спросить вас кое о чем. Что у вас в сумке?
1: Что вы сказали?
0: Я спросил, что у вас в сумке. Вы только что вышли из магазина с этой сумкой.
1: Какое вам до этого дело? Оставьте меня.
0: Понимаете, из-за вас миллион людей не могут попасть на небо. Я просто пытаюсь понять, почему вы так себя ведете. И что у вас там в сумке?
1: Это не моя сумка.
0: Да ладно, я же видел, как вы с ней вышли из магазина. Скажите, наконец, что там у вас такое важное, из-за чего мы все должны ждать?
1: Там лекарства. Для моей бабушки. Ее здоровье для меня сейчас важнее, чем небеса. Поэтому, если позволите, я побегу в больницу.
0: Ну-ну.
1: Я хотел сказать, в дом для престарелых.
0: Ну-ну.
1: Что вы разнукались?
0: В том магазине никогда не продавали лекарства.
1: Да, но там продают эти, ну как их, конфеты. Я прямо из аптеки сюда зашел купить маме конфет.
0: Ну-ну.
1: Что не так?
0: Вы только что сказали, что это для бабушки.
1: Мне пора.
0: Позвольте же мне...
1: Руки убери!
0: Позвольте заглянуть в...
1: Руки! Руки! Руки!
0: Ага, вот оно что. И ящик пива, и плейбой.
1: Ой, я, кажется, по ошибке взял чужую сумку.
0: Ну-ну.
1: Что, не верите? Ну и больно-то надо. Приходите завтра. Я как раз журнальчик успею посмотреть.
0: Как вам не стыдно? Вы же столько людей ждать заставляете.
1: Вы что, серьезно? Че, вы не шутите? Все зависит от моего решения?
0: К сожалению.
1: Круто. У меня никогда не было такой власти. Слушайте. А может, еще денька 2 подождете, а? А может, я по страничке в день, а?
0: Как же вам не стыдно, а?
1: А что мне должно быть стыдно? Сдались мне эти небеса. Что там делать?
0: Вы что, на самом деле ничего не знаете?
1: Что не знаю-то?
0: Небеса – это наш дом, где мы будем вечно жить с Иисусом. Вы же знаете, кто такой Иисус?
1: Не-а.
0: Иисус – это Божий Сын, который пришел на землю, чтобы умереть за наши грехи. Он дарит прощение и вечную жизнь всем, кто принимает Его.
1: Что это было-то?
0: Я ведь только что рассказал вам Евангелие. Похоже, Иисус возвращается, чтобы собрать верующих.
1: Мать честная, я же еще к пиву не притронулся.
0: Советую вам поторопиться с решением.
1: С каким решением-то?
0: Выбирайте вечная жизнь или пиво и плейбой.
1: Ёлки-палки, я же на последние гуляю.
0: Быстрее.
1: Опа. Командир, ты где? Куда он испарился?
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Радио «Пилигрим». Удивительное радио.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Двое подростков, которые незаконно проникли на купол Троицы Измайловского собора в центре Санкт-Петербурга, в ночь на 30 мая причинили архитектурному памятнику ущерб почти в 350 тысяч рублей. Минувшим вечером сами явились к настоятелю храма и признались в содеянном, извинившись за свои действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии. Накануне вечером забравшиеся на собор двое 15-летних ребят пришли в храм с извинениями к настоятелю. Это обнадеживающий поступок. Возможно, не только страх, но некоторое осмысление случившегося подвигло их к этому. Во время беседы священник предложил подросткам явиться с их признанием в полицию, с чем они согласились и сами спросили адрес ближайшего отдела. Главный инженер, который подавал туда заявление о происшествии, предложил вызвать полицейских на место, и подростки спокойно их дождались, после чего уехали вместе со стражами порядка, сообщила руководитель сектора коммуникации митрополии Наталья Радоманова. Папа Римский Лев XIV призвал продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всего человечества. Папа Римский Лев XIV прибыл в Испанию с официальным визитом, в рамках которого он посетит Мадрид, Барселону и Канарские острова. «Я также призываю продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – сказал понтифик, выступая в Королевском дворце в Мадриде. Он также заявил, что безопасность часто ошибочно связывают с оружием и стенами, когда, как она формируется через умение идти рядом с другими и расти вместе плечом к плечу. В качестве примера папа привел историю Пиренейского полуострова, где, по его словам, наряду с противостоянием существовали попытки создать пространство диалога между христианами, мусульманами и иудеями. США пасторы бьют тревогу из-за нехватки молодых христианских служителей. Об этом сообщает авторитетное аналитическое издание. Статистика фиксирует резкое падение общего числа учащихся в главных богословских заведениях. По официальным отчетам, количество поступающих за последние годы сократилось на 25%. Около 40% действующих священнослужителей уже достигли пенсионного возраста. Проблема с кадрами обострилась во многих американских семинариях. Снижение интереса к религии среди молодежи бьет по церквям. Традиционные методы привлечения новых студентов больше не приносят результатов. Учебные заведения вынуждены радикально пересматривать свои программы обучения. Сборная Кюрасао, которая впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу, привлекла внимание не только своими спортивными достижениями, но и открытым свидетельством о христианской вере. Накануне после вылета в США команда провела необычную встречу, посвященную молитве, поклонению и духовным размышлениям. Мероприятие прошло в городе Нортвейк в Нидерландах при участии христианского движения Presence Revival, сообщает Evangelical Focus. В социальных сетях быстро распространились видеозаписи, на которых футболисты и тренеры вместе исполняют известные христианские песни прославления, включая композицию «The Goodness of God» – «Божья благость». По словам участников команды, именно эта песня стала неофициальным гимном сборной во время отборочного турнира к чемпионату мира. Анимационный фильм «Давид», основанный на библейской истории о пастухе, ставшем царем Израиля, неожиданно стал одним из самых популярных проектов на Netflix. За выходные картина поднялась на первое место в рейтинге платформы и спустя несколько дней продолжила удерживаться в пятерке самых просматриваемых фильмов, сообщает «Кроссворк». Лента была создана студией Angel Studios, известной по успешным христианским проектам. Фильм рассказывает о жизненном пути Давида от простого пастуха до победителя великана Голиафа и будущего царя. Главного героя во взрослом возрасте озвучил известный христианский музыкант Фил Уикхэм, а юного Давида сыграл Брэндон Энгман. Критики и зрители сравнивают Давида с известным анимационным мюзиклом «The Prince of Egypt», «Принц Египта», и называют новую картину лучшим христианским анимационным фильмом подобного жанра с его выхода в 1998 году. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

взявши за руки, мы шли по садам. Ярче солнца края его риз. Мне казалось, что я первый.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, как можно учиться быстрее, чтобы избежать трудностей, которые Бог допускает для нашего воспитания?
1: Очень хороший вопрос. Нам всем действительно приходится многому учиться. Когда человек приходит к Иисусу Христу, он познает главное. Он познает то, что Христос его Спаситель, что Христос Господин. Он принимает сердцем Иисуса Христа, Дух Святой поселяется в нашей жизни, в нашей душе. Он работает в нас, побуждая нас к тому, чтобы мы могли взирать на Христа, подражать Ему, уподобляться Ему, чтобы плод Духа рождался в нашем сердце больше и глубже, захватывая нашу жизнь все плотнее и плотнее. Вот такая общая картина в жизни для каждого христианина. И вот этот процесс роста, процесс зрелости или возрастания в зрелости, он, конечно же, связан с определенным напряжением. В каком-то отношении его не избежать. Вот даже об Иисусе Христе в послании к евреям написано, что он страданиями навык послушанию, хотя он и сын, но страданиями навык послушанию. Что это означает? Сын всегда был послушен отцу, но ему пришлось на практике потерпеть или претерпеть самые разные формы, когда он формы страданий, когда он проявлял верность своему отцу, находясь на земле. Жизнь на земле, она всегда связана с определенными сложностями. Вот почему Иисус Христос на практике проявил свое послушание, и это было связано с определенными трудностями. Конечно, когда Бог нас учит, Он допускает в нашей жизни определенные трудности, которые действуют в качестве упражнений. То есть они представляют нам возможности для того, чтобы мы могли в них довериться Христу. Вот от этого и растет наша вера. От этого растет наше уподобление Христу. То есть только тогда, когда на практике, соприкасаясь с трудным обстоятельством, мы выбираем, мы можем выбрать страх, мы можем выбрать упование на себя, мы можем выбрать упование на людей, или же мы можем выбрать упование на Божье Слово, упование на Бога, на Его добрую, благую, угодную и совершенную волю. Вот если мы выбираем упование на Него, мы делаем этот шаг веры, это определенная трудность, это определенное напряжение, но оно позволяет нам расти. И вот этого напряжения не избежать. Это напряжение всегда существует. Вот почему мы читаем в первом послании к Тимофею, 4 глава, 7 стих, где сказано «упражняй себя в благочестии». В первом послании к Римфянам, в 9 главе, апостол Павел пишет о себе. Он говорит о том, что он смиряет и порабощает тело свое для того, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. То есть вот этот элемент напряжения, элемент практического усилия в доверии, он обязательно будет присутствовать. И иногда оно связано со страданием. Как мы можем все-таки минимизировать общие трудности в нашем росте? Чем точнее будет наша реакция в каждой сложной ситуации, тем быстрее мы растем, а это значит, тем легче мы проходим следующие подобные ситуации. То есть в каждой конкретной ситуации, если вы будете познавать Священное Писание, то есть вы будете первое точно знать, что Бог хочет от вас в этой ситуации. Например, возникает напряжение, и вы не раздражаетесь. Священное Писание говорит, всякое раздражение, ярость и гнев да будут удалены от вас. То есть вы знаете, что Бог хочет. Бог хочет, чтобы вы не раздражались. Теперь для того, чтобы не раздражаться в ситуации, которая вас раздражает, для этого нужно знать основание в Священном Писании, что вы можете доверить Богу обстоятельства, людей, несправедливость, может быть, то, что у вас неясность перед вашими глазами, то есть вы не знаете, что будет, чего ожидать. Вот когда вы читаете Слово, когда вы больше познаете Бога, которому можно доверять, вы больше сможете иметь силы, чтобы победить раздражение потенциальное, доверяясь Господу. Точно так же во всех других ситуациях. То есть что нужно, чтобы минимизировать страдания в процессе роста? Для этого нужно хорошо знать Бога, познавать Священные Писания. Для этого нужно практически учиться доверять Священному Писанию. Чем больше будет практика доверия Писанию в маленьких вещах, тем легче будет проходить те ситуации, в которых мы испытываемся в чем-то более сложном. Вот это, пожалуй, самое главное, что необходимо каждому из нас знать, для того, чтобы мы могли успешно расти. И когда мы успешно растем, тогда наши трудности в росте, они сводятся к минимуму. Помоги вам, Господи, в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке.

смысл, когда жизнь превратилась в черно-белую пленку, когда рушились все мечты, все надежды, все упования. Пришел ты и все изменил. Ты дал мне новое.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
2: Это же радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

Несколько лет в полете древних планет ничего не случилось. Но эти несколько лет горит в нас истинный свет, и жизни суть изменилась.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Еврокомиссия включила патриарха Московского Иссеруси Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, сообщает телеканал Евроньюз со ссылкой на трех дипломатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила предложение по 21-му пакету санкций ЕС против РФ. Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России, говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех осведомленных дипломатов. Отмечается, что ЕС снова пытается наложить санкции на патриарха после того, как схожее решение было заблокировано в Венгрии в 2022 году. Папа Римский Лев XIV высказался против перевооружения и за сохранение человеческой жизни, выступая 8 июня в Конгрессе депутатов Нижней палаты парламента в ходе апостольской поездки в Испанию. Как отмечается, он стал первым главой Римско-католической церкви, выступившим в испанском парламенте. Любая война – это болезненное поражение, отражение неспособности вести переговоры, оружие может заставить временно замолчать, но не в состоянии гарантировать подлинный мир. Истинная безопасность исходит из справедливости, терпеливого диалога, уважения к международному праву, сказал понтифик. Кроме того, в своем обращении к парламентариям Лев XIV затронул этические вопросы, касающиеся абортов и эвтаназии. На проходящей в Маниле конференции «Азия-конференция on Church and Mission» генеральный секретарь Евангельского альянса Азии Амбанг Будеджанта заявил, что христианская церковь в Азии столкнулась с серьезным кризисом из-за того, что на протяжении примерно двух столетий основной акцент делался на евангелизации, а не на воспитании учеников Христа. Выступая перед более чем 200 евангельскими лидерами из 25 стран, собравшимися на конференции в столице Филиппин, Будеджанта подчеркнул, что проблема заключается не в самой евангелизации, а в том, что многие церкви считают обращение человека к вере конечной целью, а не началом пути духовного роста. По его словам, за последние два века многие христианские общины действовали в режиме чрезвычайной ситуации, стремясь как можно быстрее привести людей к спасению, откладывая ученичество на потом. В результате появилось множество верующих, которые приняли христианство, но так и не были научены жить как ученики Христа и передавать веру другим людям. В одной из самых светских стран Европы наблюдаются неожиданные изменения в отношении молодежи к религии. Согласно новому исследованию, проведенному датским библейским обществом, все больше молодых датчан интересуются вопросами веры, читают Библию и посещают церковные богослужения. Результаты представлены в докладе «Бог и датчане. Анализ веры 2026», опубликованном весной 2026 года. Исследование показывает, что религиозность среди молодежи заметно выше, чем среди старших поколений. Согласно данным отчета, почти половина датчан в возрасте от 16 до 30 лет, около 49%, считают, что Бог или высшая сила вероятно или определенно существует. Среди остальных возрастных групп этот показатель составляет 39%. Кроме того, около 2/3 молодых людей признались, что находятся в поиске смысла жизни. Недавние публичные дебаты между сторонником теории разумного замысла философом науки Стивеном Мейером и астрономом и популяризатором науки Филом Хелпером вызвали широкий интерес к вопросу происхождения Вселенной и возможного существования Творца. Дискуссию модерировал британский журналист и ведущий Джастин Брайерли, известный своими беседами на тему науки, веры и общества. Главным вопросом дебатов стало то, свидетельствуют ли современные научные данные о том, что Вселенная имеет начало и может быть результатом действия разумного Создателя. Стивен Мейер, автор книги «Возвращение гипотезы Бога», утверждал, что многие научные открытия последних десятилетий скорее поддерживают идею существования Творца, чем опровергают ее. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих. Христианское радио «Пилигрим» поздравляет всех с Днем России!

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 июня. Обещание, обещание. Неверие или сомнение не смогли поколебать его уверенность в Божьем обещании. Но он был тверд и укреплялся в вере, воздавая хвалу и славу Богу. Послание к Римлянам 4:20. Расширенный перевод Библии. Бог пообещал дать Аврааму наследника. Смотрите Бытие 17:6. Однако проблема была в том, что Авраам и его жена Сара были уже не молодыми, если сказать совсем точно, глубокими стариками. Аврааму было 100 лет, а его жене 90. Так что их детородный возраст был далеко позади. Однако Авраам помнил о словах Бога и не заострял внимание на физической невозможности зачатия ребенка. Он твердо верил обещанию Бога, прославлял его, восхваляя за его обещание, о чем мы читаем в сегодняшнем стихе. У Авраама, с человеческой точки зрения, не было разумных оснований на что-либо надеяться. Трудно вообразить более безнадежную ситуацию, чем у супругов в возрасте 90 с лишним лет, пытающихся зачать ребенка. Тем не менее, Авраам продолжал надеяться и верить в Божьи обещания. Он видел, что все обстоятельства против него, но все равно не сдался, хотя, как утверждает Библия, его тело омертвело, а утроба Сары была бесплодна. Вопреки физической неосуществимости своего желания, Авраам не поддался сомнениям, не поколебался в вере и не поставил под вопрос Божьи обещания. Он был тверд и укреплялся в вере, воздавая хвалу Богу. Если Бог дал вам обещание, и вы до сих пор ждете, когда оно исполнится, ведите себя как Авраам. Помните о том, что сказал вам Бог, и не переставайте восхвалять Его. Божье слово на сегодня. Хвалите Бога, ожидая исполнения того, что Он вам обещал.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 12. Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен. Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная – как гниль в костях его. Помышления праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство. Речи нечестивых – засада для пролития крови, уста же праведных спасают их. Коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведника стоит. Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного – обман. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны ему. Человек рассудительный скрывает знания, а сердце глупых высказывает глупость. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно. На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти. Послание апостола Павла Галатам. Глава 1. Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мною братья, церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего, ему слава, во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовою, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него... 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господни. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавшие их некогда, ныне благовествуют веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 5. «И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его». Ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон Хираму сказать: «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду, нет противника и нет более препон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь». Ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерева, так как седоняне. Когда услышал Хирам слова Соломона, очень обрадовался и сказал: «Благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом». И послал Хирам к Соломону сказать: «Я выслушал то, зачем ты послал ко мне, и исполню все желания твои о деревах кедровых и деревах кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь. Но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома». И давал Хирам Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые вполне по его желанию. А Соломон давал Хираму 20 000 коров пшеницы для продовольствия дома его и 20 коров оливкового выбитого масла. Столько давал Соломон Хираму каждый год. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему, и был мир между Хирамом и Соломоном, и они заключили между собой союз. И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль. Повинность же состояла... в 30 000 человек, и посылал их на Ливан по 10 000 на месяц, попеременно. Месяц они были на Ливане, а 2 месяца в доме своем. Адонирам же начальствовал над ними. Еще у Соломона было 70 000 носящих тяжести и 80 000 каменосеков в горах, кроме 3 300 начальников, поставленных Соломоном над работой для надзора за народом, который производил работу. И повелел царь привозить камни большие, камни дорогие для основания дома, камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломоновы и работники Хирамовы и гивлетяне, и приготовляли дерева и камни для строения дома. Глава 6. В 480 году, по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в 4-й год царствования Соломона над Израилем, в месяц Зив, который есть 2-й месяц, начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в 60 локтей, шириною в 20 и вышиною в 30 локтей, и притвор пред храмом в 20 локтей длины, соответственно, ширине храма, и в 10 локтей ширины пред храмом. И сделал он в доме окна решетчатые, глухие, с откосами. И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и давира. И сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириною был в 5 локтей, средний шириною в 6 локтей, а третий шириною в 7 локтей, ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Когда строился храм, на строение употребляемые были обтесаны камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Вход в средний ярус был с правой стороны храма. по круглым лестницам сходили в средний ярус, а с среднего – в третий. И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. И пристроил ко всему храму боковые комнаты, вышиною в 5 локтей, они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. И было слово Господа к Соломону, и сказано ему: «Вот ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим, и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля». И построил Соломон храм, и кончил его, и обложил стены храма внутри кедровыми досками. От пола храма до потолка внутри обложил деревом и покрыл пол храма кипарисовыми досками. И устроил в задней стороне храма в 20 локтях от края стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для святого святых. 40 локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром, камня не видно было. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня. И давир был длиною в 20 локтей, шириною в 20 локтей и вышиною в 20 локтей. Он обложил его чистым золотом, обложил также и кедровый жертвенник. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и протянул золотые цепи пред давиром, и обложил его золотом.

внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены. Другие же крылья, их среди храма сходились крыло с крылом. И обложил он херувимов золотом. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев, и распускающихся цветов внутри и вне. И пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части. Для входа в Давир сделал двери из масличного дерева с пятиугольными косяками. На двух половинках дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом, покрыл золотом и херувимов, и пальмы. И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева четырехугольные, и две двери из кипарисового дерева. Обе половинки одной двери были подвижные, а обе половинки другой двери были подвижные. И вырезал на них херувимов, и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом по резьбе. И построил внутренний двор из трех рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев. В четвертый год, в месяц Зив, положил он основание храма Господа. А на 11-м году, в месяце Буле, этот месяц восьмой, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его, строил его 7 лет».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Почему я должен родиться свыше? До рождения свыше мною руководят мои человеческие наклонности, то есть мои плотские желания. И зачастую именно они управляют моими мыслями, воздействуя на принятие решений. Однако эти желания не приведут меня к жизни Христа, к которой я призван. Поддаваясь таким вещам, как гордость, лень, жадность, зависть, эгоизм и многим другим злым наклонностям, мы совершаем грех. Иисус описывает помышления, которые не пережили рождение свыше, следующим образом. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Только когда я признаю, что в этом стихе написано о мне, я готов родиться от воды и духа. Ничего из того, что я унаследовал по плоти, будучи человеком, не способно служить Богу. Только когда я признаю, что не в состоянии делать доброе, Бог может начать руководить мной. Я должен полностью от всего отказаться, чтобы родиться от Духа. Это рождение подразумевает под собой обновление помышлений и сердца. Я умираю для вожделений своей плоти и становлюсь оживотворенным для действий Духа. Я сораспял со Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Галатам 2, 19-20. Родившись свыше, я не только получаю новую жизнь, свободный вход в Царствие Небесное, но и совершенно новые взаимоотношения с Богом, как с моим Отцом, которые и определяют мой статус на небесах. Ибо мы так читаем в посланиях, а если сыны, то и наследники. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Оправдываться не стану.

Минута назидания.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, как услышать голос Иисуса? Христос сам неоднократно говорил о благословениях, которые получают слушающие Его Слово. Как это выглядит на практике?
1: Фраза «слушать голос Иисуса» встречается в нескольких местах Священного Писания. Одно из таких мест, которое приходит на память, мы находим в 10 главе Евангелия Иоанна. Иисус говорит, обращаясь к фарисеям, говорит о том, кто реагирует на Его слова и кто не реагирует. И Он сравнивает себя с пастырем, а людей с овцами. В 10 главе мы читаем в 27 стихе: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Он сравнивает с тем, как пастырь зовет овец. Вот когда пастырь собирает стадо, то он обращается к овцам своим каким-то призывом, как-то он их созывает. И овцы привыкают к голосу, и они реагируют. То есть они понимают, что это их пастырь, они понимают, что он их ведет туда, где им хорошо, где у них будет вода, где у них будет питание и так далее, пастбище. Так вот, Иисус, сравнивая с вот этой картиной, Он говорит, называя Себя пастырем, Он говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего». Это, безусловно, образное выражение. Оно не означает, что каждый человек, каждый христианин, он слышит где-то в ушах или голоса у него в голове, вот, или же аудиоверсия где-то ему с неба звучит. «Слушается голоса Иисуса Христа» означает серьезно относиться к Его Слову. Воля Божия представлена в Священном Писании. Мы неоднократно видим подтверждение этого, где снова и снова Христос ассоциирует Свое Слово с тем, что написано. И Он говорит о том, что именно Божие Слово, именно написанное Слово, оно является инструментом передачи Божьего откровения, Божьей истины. Он говорил когда-то о том, что небо и земля придут, а слова мои не придут. Он постоянно ссылался на Писание, говоря: написано, написано. Дальше: ученики Иисуса Христа, они идут и проповедуют Слово Божие, Слово Иисуса Христа. Апостол Павел, апостол Петр, они соединяют в одной фразе Ветхий Завет и Новый Завет, то, что сказано пророками Ветхого Завета и то, что говорится Иисусом Христом. То есть, когда мы говорим о том, чтобы человек слушал голос Иисуса Христа, это значит, человек, он изучает Писание или слушает Писание, и он серьезно к нему относится. В действительности, вот эта фраза Иисуса «Овцы мои слушаются голоса моего», она в большей степени концентрируется на состоянии сердца, на том, насколько человек готов послушаться, что говорит ему Христос, насколько он ищет воли Иисуса Христа, насколько он готов, воспринимая ее, учиться мыслить в соответствии с тем, что говорит Христос, насколько он подчиняет свои желания, свои цели, свою волю Иисусу Христу. Вот эта составляющая, вот этот оттенок этого слова чрезвычайно важен. Услышать голос Иисуса Христа – это значит понять, что Он говорит. Это значит пропитаться истиной Его Слова и соответствующим образом прореагировать на это слово. Именно поэтому Иисус и связывает многочисленные блага с тем, чтобы человек слушал Его голос. Он здесь говорит: «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». В этом и заключается отличие настоящих верующих. Они слушают голос Иисуса Христа, Он им дорог. Они ценят то, что Христос говорит, они ищут Его водительство. Они понимают, что без Него они не могут прожить. Вот поэтому общее состояние влечения ко Христу и выражается в этом процессе «слушаться голос» или «слушать голос Иисуса Христа». Помоги вам, Господь, в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

пишется всю жизнь ветром и дождем, сумерками крыш, даже если спишь, пишется письмо, длинное письмо.

0: значит.
1: Если мы построим новые города, откроем новые планеты, разгадаем все тайны природы, но не будет в нашем сердце любви.
0: То зачем все это?
1: Дела без любви ничего не значат.
2: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат? Говорят.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Еврокомиссия включила патриарха Московского и всей Руси Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, сообщает телеканал Евроньюз со ссылкой на трех дипломатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник представила предложение по 21-му пакету санкций ЕС против РФ. Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России, говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех осведомленных дипломатов. Отмечается, что ЕС снова пытается наложить санкции на патриарха после того, как схожее решение было заблокировано в Венгрии в 2022 году. Папа Римский Лев XIV высказался против перевооружения и за сохранение человеческой жизни, выступая 8 июня в Конгрессе депутатов Нижней палаты парламента в ходе апостольской поездки в Испанию. Как отмечается, он стал первым главой Римско-католической церкви, выступившим в испанском парламенте. Любая война – это болезненное поражение, отражение неспособности вести переговоры, оружие может заставить временно замолчать, но не в состоянии гарантировать подлинный мир. Истинная безопасность исходит из справедливости, терпеливого диалога, уважения к международному праву, сказал понтифик. Кроме того, в своем обращении к парламентариям Лев XIV затронул этические вопросы, касающиеся абортов и эвтаназии. На проходящей в Маниле конференции «Азия-конференция on Church and Mission» генеральный секретарь Евангельского альянса Азии Амбанг Будеджанта заявил, что христианская церковь в Азии столкнулась с серьезным кризисом из-за того, что на протяжении примерно двух столетий основной акцент делался на евангелизации, а не на воспитании учеников Христа. Выступая перед более чем 200 евангельскими лидерами из 25 стран, собравшимися на конференции в столице Филиппин, Будеджанта подчеркнул, что проблема заключается не в самой евангелизации, а в том, что многие церкви считают обращение человека к вере конечной целью, а не началом пути духовного роста. По его словам, за последние два века многие христианские общины действовали в режиме чрезвычайной ситуации, стремясь как можно быстрее привести людей к спасению, откладывая ученичество на потом. В результате появилось множество верующих, которые приняли христианство, но так и не были научены жить как ученики Христа и передавать веру другим людям. В одной из самых светских стран Европы наблюдаются неожиданные изменения в отношении молодежи к религии. Согласно новому исследованию, проведенному датским библейским обществом, все больше молодых датчан интересуются вопросами веры, читают Библию и посещают церковные богослужения. Результаты представлены в докладе «Бог и датчане. Анализ веры 2026», опубликованном весной 2026 года. Исследование показывает, что религиозность среди молодежи заметно выше, чем среди старших поколений. Согласно данным отчета, почти половина датчан в возрасте от 16 до 30 лет, около 49%, считают, что Бог или высшая сила вероятно или определенно существует. Среди остальных возрастных групп этот показатель составляет 39%. Кроме того, около 2/3 молодых людей признались, что находятся в поиске смысла жизни. Недавние публичные дебаты между сторонником теории разумного замысла философом науки Стивеном Мейером и астрономом и популяризатором науки Филом Хелпером вызвали широкий интерес к вопросу происхождения Вселенной и возможного существования Творца. Дискуссию модерировал британский журналист и ведущий Джастин Брайерли, известный своими беседами на тему науки, веры и общества. Главным вопросом дебатов стало то, свидетельствуют ли современные научные данные о том, что Вселенная имеет начало и может быть результатом действия разумного Создателя. Стивен Мейер, автор книги «Возвращение гипотезы Бога», утверждал, что многие научные открытия последних десятилетий скорее поддерживают идею существования Творца, чем опровергают ее. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих. Христианское радио «Пилигрим» поздравляет всех с Днем России!

Христианские притчи о блудном сыне. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имени». И отец разделил им имени. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же прожил он все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он был рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего и избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. О том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. У лицемера два лица. Он никогда и никому не противоречит, стараясь быть приятным для всех. Но он, видимо, забывает, что Бог видит и явное, и тайное. Поэтому, дорогие друзья, всеми силами старайтесь не произносить устами того, что не имеете на сердце. И пусть проповедь Ярла Николаевича Пести поможет вам утвердиться в этом.
1: Те, которые хотя бы маломальски знакомы с Евангелием, не могут не знать притчу о блудном сыне. Можно сказать, что она одна из не только самых известных, но и любимых притч нашего Господа Иисуса Христа. Но Господь рассказал также и другую притчу, очень похожую на притчу о блудном сыне. В ней тоже говорится об отце и двух сыновьях. И вот эту притчу я хотел бы взять в основу моей сегодняшней проповеди. Ее мы находим в 21 главе Евангелия от Матфея. Звучит она так. «У одного человека было два сына, и он, подошед к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему первый. Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Что первый сын в этой притче поступил правильно, для всех, которые слушали Иисуса Христа, было ясно. Сперва он проявляет сопротивление и отказ своему отцу, говоря ему: «Не хочу», но потом, раскаявшись, поступил по желанию отца. Эта притча была сказана Христом в адрес религиозных людей, которые чтили Бога, правда, только своими устами. Они поняли, что Христос уподобил их, этих религиозников, именно второму сыну, тому, который согласился с повелением отца, но не исполнил его. Этому сыну отец повелел то же, что первому, но получил совсем другой ответ. Во-первых, заметьте, что тон голоса второго сына был совсем другой, чем первого. Его голос был мягкий, вежливый, и обращался он к отцу с уважением. Первый резко говорит: «Не хочу», а второй послушно отвечает: «Иду, государь». Приятно слышать последние слова, обращенные к своему отцу. Не так ли? «Иду, государь». Но вся проблема была в том, что дела его не соответствовали его голосу и его словам. Он похож на старшего брата в притче о блудном сыне, который не покинул отчий дом, как сделал младший брат, но сердце его блуждало далеко и не менее, чем блуждал по другим странам младший сын, оставивший родной дом. «Иду, государь». Как вежливо и с каким почтением он обращается к отцу, но не поднял и пальца, чтобы сделать то, о чем просил его отец. Этот сын представляет множество самообманутых людей. Такие люди довольно регулярно посещают Дом Божий. Они молятся, и если присмотреться, то вид их в это время, можно сказать, религиозный, даже благочестивый. Но молитва безжизненная – одна форма, и делается это лишь на показ. Если спросишь одного из них: «Христианин ли вы?», то ответ приблизительно будет таким: «А что вы думаете, я какой-нибудь язычник, что ли?» «А когда вы стали христианином?» «Как когда? Я всегда был христианином. Мои родители верующие, меня крестили в веру моих отцов». «А обращение у вас было? Когда и где? Когда вы лично приняли Иисуса Христа в свое сердце и родились свыше?» «Погодите, погодите», — ответит он, — «такие вопросы слишком глубокие». Если это изображение похоже на тебя, мой друг, то ты подобен сыну, который сказал отцу: «Иду, государь», но не пошел. Следует отметить то, что Господь всегда имел самые суровые слова фарисеям, саддукеям и тем, которые пользовались религией, чтобы показать себя лучше других. Оправдывая себя, они осуждали других. И тем не менее, и им Бог любви простирает свои руки милосердия и предлагает спасение и дар вечной жизни. Поэтому, если вы один из этих, которые представлены в этой притче вторым сыном, и в притче о блудном сыне, старшим сыном, то я имею добрую весть и для вас, что Бог может спасти и вас. Да, Он готов спасти самого большого грешника. Дух Святой может изменить самое грешное сердце. Иисус в этой притче говорит эти знаменательные слова: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Это Он обращается к этим религиозникам. Христос не сказал, что мытари и блудницы войдут в Царство Небесное, потому что только таким грешникам дается покаяние, а вы, лицемеры, перешли границы благодати Божьей. Нет, Он говорит, что такие грешники, как мытари и блудницы, вперед вас идут в Царство Божие. Таким грешникам легче покаяться, потому что они имеют такие явные грехи. Лицемерам же труднее, потому что они обманывали себя, считая себя праведными и лучшими всех других. Даже если эти окаянные грешники раньше покаялись и вошли в Царство Божие, то это не значит, что фарисеи и лицемеры не могут спастись. Те, которые думали спастись своими добрыми делами и своей праведностью, своей внешней религиозностью, должны тоже покаяться искренно, смириться перед Богом, признаться, что они такие же погибшие грешники, как любой пьяница, вор, разбойник, прелюбодей, обманщик, и не иначе. Условия спасения для всех человеков одинаковы. Склонись у ног Христа и призови имя Господне. Скажи: «Я грешник и достоин только вечного наказания за мой грех лицемерия. Прости, что я обманывал себя и людей и думал, что могу обмануть и тебя. Теперь я хочу жить честно.

образованным и неученым, пожилым и молодым. Христос включил в свою искупительную жертву всех. Кто бы ты ни был, уважаемый радиослушатель, двери благодати открыты для тебя. Войди и спасен будешь.

0: Ну вот и все на сегодня. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.